Мы с вами сегодня тоже together, но не forever. Всего лишь до 7 утра, но я думаю, нам этого времени вполне хватит для того, чтобы насладиться приятной компанией друг друга и отлично скоротать ночь. В помощь нам лучшая музыка. Адриан Челентан, Абба Иванушки и Тоту Кутуньо здесь совсем скоро. 3 часа 18 минут в Москве. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный привет.

0: Если вы когда-нибудь влюблялись в девушку из журнала или в незнакомку, которая прошла мимо вас и даже не обернулась на ваш изумленный взгляд, то эта песня для нас, друзья, суперхит, который Джимми Дестри, клавишник и лидер группы Блонди, написал о девушке мечте Мария на Ретро FM. Ну а далее здесь две красивые девушки из дуэта Бакара. Чуть раньше послушаем Юрия Антонова.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.

0: Группа «Тотто».
1: На Ретро ФМский дом Африка. Путешествие в эту жаркую страну я вам не обещаю. А вот утренний экспресс в новый день гарантирую. Причем отправление уже через несколько минут.

0: Поздний вечер, как и вся ночь позади, ну а впереди прекрасный летний день. И какие рекомендации на него дают звезды, расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 11 июня на календаре. Четверг. Утро будет располагать к активности, но спешка может обернуться лишними ошибками. Далее по порядку. Овны. Обстоятельства могут потребовать отказаться от своих убеждений, но и научить рассматривать ситуацию с разных точек зрения. Тельцы. Помните, разочарование в отношениях часто связано с ожиданиями, которых партнер не знал. Близнецы. Контакты складываются хорошо там, где слова подкреплены конкретным предложением. Раки. Направьте силы на те рабочие дела, которые вы хорошо сделаете без чужой помощи. Львы. Если непоколебимая уверенность дает слабину, это знак, что пора расширить взгляд. Девы, наблюдение за собственной реакцией даст сегодня ценную информацию. Весы, если при обсуждении общих планов возникнут разногласия, лучше сделать паузу, а не проявлять упорство. Скорпионы, конкретная помощь коллеге в трудный момент укрепит отношения. Стрельцы, ожидание, что день будет полон радости, может не оправдаться. Важно находить счастье в мелочах. Козероги. Недопонимание в семье может потребовать поиска точек соприкосновения. Водолеи. Сегодня может быть трудно понять другого человека из-за скрытых намерений. Ну и, наконец, рыбы. Не стоит поддаваться импульсивным действиям, так как ожидания от финансового положения могут не сбыться.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Если вы до 4 утра просидели в гостях, то вот вам тонкий намек от группы «Секрет», что пора собираться домой. Ну а хорошую музыку в дорогу я вам гарантирую. «Travel to Romantics» от Ace of Base. Здесь совсем скоро. Меня зовут Тимур Соколов. Просыпаемся. Доброе утро.

шмык-шмык. Вот всегда, когда слышу эту песню, очень сильно переживаю за бабочку, которую воробушек... Ну, вы все сами слышали. Андрей Миронов.

0: гражданской среды. В этот день, в 1965-м, за личную храбрость, достижение службы Соединенному Королевству английская королева Елизавета наградила орденом Британской империи музыкантов группы «The Beatles». С их награждением связана довольно курьезная история. Из-за сильного волнения Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр вышли на улицу, чтобы перекурить, и едва не опоздали на церемонию. 11 июня в 1826 году состоялось открытие первой московской глазной больницы. Интересно, что организовал и возглавил комитет по сбору пожертвований на открытие специализированного лазарета московский военный генерал-губернатор Дмитрий Голицын. Ныне Московская глазная больница является одной из старейших глазных клиник в мире. В этот день, в 1842 году, вышла в свет знаменитая поэма Николая Гоголя «Мертвые души». Примечательно, что сюжет одного из самых знаменитых произведений писателя был подсказан ему Пушкиным. Книга о похождениях Чичикова задумывалась как трехтомник, но в полном виде до читателей дошел только первый том. 11 июня в 1982 году в США состоялась премьера фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». Как говорит сам режиссер, это самый личностный его фильм, основанный на воспоминаниях детства. Фильм претендовал на 9 «Оскаров» и победил в 4 номинациях. «Инопланетянин» долгое время был рекордсменом по кассовым сборам. 4:32 в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Все, кто каждый день встает в столь ранний час, могут поистине считать себя чемпионами по жизни, ведь не каждому дано побороть свою страсть и пересилить неимоверную тягу ко сну. Знаю по себе. Так что, если вы это сделали, то смело можем говорить себе «We are the champions», друзья. Я вас поздравляю. Это Retro FM 442 в столице. Далее у нас на горизонте Владимир Высоцкий и команда No Mercy. Всем еще раз доброго утра.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Retro FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Новый день уже

0: Александра на Retro FM. Stop for a minute. Сейчас сделаем небольшую остановочку, буквально на минутку. Ну и отправимся дальше покорять это утро и встречать новый день.
1: Утренний экспресс на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 часов в российской столице. Всем доброго утра и легкого, приятного пробуждения.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Your Loving, Bad Boys Blue на Retro FM. Кому сегодня повезет в любви, ну а кому в чем-то другом, узнаем прямо сейчас.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: У нас 11 июня, четверг на календаре. Утро будет располагать к активности, но спешка может обернуться лишними ошибками. Далее по порядку. Овны, обстоятельства могут потребовать отказаться от своих убеждений, но и научить рассматривать ситуацию с разных точек зрения. Тельцы, помните, разочарование в отношениях часто связано с ожиданиями, о которых партнер не знал. Близнецы, контакты складываются хорошо там, где слова подкреплены конкретным предложением. Раки, направьте силу на те рабочие дела, которые вы хорошо сделаете и без чужой помощи. Львы, если непоколебимая уверенность дает слабину, это знак, что пора расширить взгляд. Девы, наблюдение за собственной реакцией даст сегодня ценную информацию. Весы, если при обсуждении общих планов возникнут разногласия, лучше сделать паузу, а не проявлять упорство. Скорпионы, конкретная помощь коллеге в трудный момент укрепит отношения. Стрельцы, ожидание, что день будет полон радости, может не оправдаться. Важно находить счастье в мелочах. Козероги, недопонимание в семье может потребовать поиска точек соприкосновения. Водолеи, сегодня может быть трудно понять другого человека из-за скрытых намерений. Ну и, наконец, рыбы. Не стоит поддаваться импульсивным действиям, так как ожидания от финансового положения могут не сбыться.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: А, действительно, давайте-ка делиться позитивом, друзья, и делать это утро добрым и прекрасным. Ведь все в наших силах. Прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в наши соцсети, в официальный канал Ретро-ФМ в мессенджере Макс под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня. И заряжайте всех позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Ретро-ФМ в Максе, пост «Позитив». Отправляйте свое послание, я все увижу и через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и напомню, что автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ по нашей традиции тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Желаю всем удачи.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Лоу, «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя», «Легенда о Тиле», «Транссибирский экспресс», «Летучая мышь» и многие другие картины. День рождения сегодня празднуют российский футболист и тренер Сергей Юран, пианист, народный артист России Денис Мацуев, британский актер, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус», доктор Хаус Хью Лори, актриса театра и кино, заслуженная артистка России Евгения Крюкова и голливудский актер Шайа Лабаф. 11 июня в 1985 году советская автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей Венеры. В результате проведенных научных исследований и экспериментов была впервые подробно исследована атмосфера планеты, включающая высокую концентрацию серной кислоты, подробно рассмотрен рельеф и состав грунта. Напомню, с февраля 1961 года в СССР были осуществлены запуски 16 космических аппаратов к Венере. Ну, из-за плотной атмосферы планеты выполнить до конца программы исследований и получить точные данные не получилось. В итоге «Вега-1» был одним из первых аппаратов, который успешно исследовал вторую планету от Солнца. 5:32 в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Путешествие во времени. Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Переходим к вашим сообщениям. Вот что имеется к этой минуте. Алексей пишет, Ретро-ФМ позитив. Доброго утра. Настроение супер. До отпуска осталось всего 6 рабочих часов. И все. Кино и домино. Баня, речка, горячий песок и объедание всяких вкусностей. Отдельное спасибо за подарочек от Ретро-ФМ. Приятно. А главное, вовремя. В общем, делюсь своим настроением, позитивом с вами, со всеми. Не болейте, не скучайте. Скоро буду, написал Алексей из Кемерово. Договорились, Алексей, скучать не будем. Я так понимаю, что вы у нас уже выиграли тостер. Ну, классно. Следующее послание от Татьяны Соколовой. Очень большое сообщение. Но я так понял, что самый главный позитив заключается в том, что река Басандайка, что в Томске находится, наконец-то встала в берега, да, потому что было наводнение какое-то, и вот теперь все встает на свои места. Прекрасно, прекрасно, что все позитивно завершилось. Далее, сегодня двойной позитив, юбилей любимого папы Сергея Прохоренко и день свадьбы родителей, 38 лет, написала Вика и Андрей. Любим вас, ваши дети Виктория и Андрей. Угу. А Марина пишет, позвонил мне прошлой осенью мой бывший воспитанник Дмитрий, которому за 30, и попросил о встрече. Встретились. Ну, что было дальше? История умалчивает. Идем к следующему сообщению. Екатерина, позитивного утра всем. Сижу на работе, пью кофе, слушаю Ретро-ФМ. И так каждый день, это уже ритуал. Также передаю привет моему мужу Максиму, которого сегодня провожаю в Тюмени. Он бежит там в полумарафон в рамках подготовки к основному марафону в Санкт-Петербурге. Динамо бежит, все бегут. Классно, друзья. Позитива я смотрю много. Сообщения прибавляются и прибавляются. Следующую порцию озвучу через полчаса. Это мессенджер Макс, постпозитив. Оставляйте свои комментарии. Напомню, что автору самого позитивного сообщения сегодня также подарим тостер.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Реклама.
2: Жарко. В диалог авто еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада Хавейл и Чанган по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в диалог авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: I want to know what love is. Настолько серьезный вопрос, что такое любовь, если отвечать с утра, то только несерьезно и с юмором. Но, к примеру, любовь — это совместное решение трудностей, которых у вас никогда бы не возникло в одиночку.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов в российской столице, на календаре четверг. Всем доброго утра и отличного начала дня.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: «Нет, ты не для меня». Ну, зачем же так сразу категорично? Давайте для начала у звезд поинтересуемся, потом уже будем делать выводы, кто, кому и для кого.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 11 июня, четверг на календаре. Утро будет располагать к активности, но спешка может обернуться лишними ошибками. Далее по порядку. Овны. Обстоятельства могут потребовать отказаться от своих убеждений, но и научить рассматривать ситуацию с разных точек зрения. Тельцы, помните, разочарование в отношениях часто связано с ожиданиями, о которых партнер не знал. Близнецы. Контакты складываются хорошо там, где слова подкреплены конкретным предложением. Раки. Направьте силы на те рабочие дела, которые вы хорошо сделаете и без чужой помощи. Львы. Если непоколебимая уверенность дает слабину, это знак, что пора расширить взгляд. Девы. Наблюдение за собственной реакцией даст сегодня ценную информацию. Весы. Если при обсуждении общих планов возникнут разногласия, лучше сделать паузу, а не проявлять упорство. Скорпионы. Конкретная помощь коллеге в трудный момент укрепит отношения. Стрельцы. Ожидание, что день будет полон радости, может не оправдаться. Важно находить счастье в мелочах. Козероги. Недопонимание в семье может потребовать поиска точек соприкосновения. Водолеи. Сегодня может быть трудно понять другого человека из-за скрытых намерений. Ну и, наконец, рыбы. Не стоит поддаваться импульсивным действиям, так как ожидания от финансового положения могут не сбыться.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, открываем пост «Позитив» в мессенджере «Макс». Цитирую все, что имеется к этой минуте, дабы ничего не пропустить. Привет из Омска от Ксении. «Позитив» сегодня начался с наблюдения, как оживает природа утром. Цветы открываются, птицы поют и дует легкий прохладный ветерок. Как красиво. Привет, любимая радио Ретро-ФМ. Поздравляю свою доченьку Дашу. Она сегодня закончила техникум и получила диплом. Теперь моя дочь повар. Кондитер. Поздравляем тебя, дорогая наша. Ура! Подпись Анастасия. Вот кому нужен тостер. Просто необходим прям по работе. Всем доброе утро. Хорошего дня, отличного настроения. Позитив – это хорошо. Вот я как получил ваш тостер, так каждое утро теперь позитивное. Желаю всем удачи. Написал Демид. Демид, молодец. Так держать. Алена из Тюмени. Ура! Сегодня средний зять Сергей. Сдает экзамен в ГИБДД, держу кулачки. Сережка, верю в тебя, удачи. Да, Сережка, удачи тебе, тоже держу кулачки, так что на два кулачка за тебя стало больше. Еще одно послание. Доброе бодрое утро из Севастополя. Доброе любимое радио Ретро-ФМ. Всем летнего хорошего дня, много позитива. А мы с мужем уже завтракаем под любимую музыку Ретро-ФМ. И с нами всегда рядом собака Ника, наша любимка. Всем хорошего настроения, хорошего дня из Севастополя. Ксюша, Севастополя. И вам приятного аппетита и классного позитивного дня. Следующая порция посланий появится здесь через 20 минут. Ну, там, собственно, и подведем итог, кому из вас достанется тостер от Ретро-ФМ. За самое позитивное сообщение обязательно его подарю.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

0: Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть весит.
1: Но не знаю, как вы, я бы родился еще раз, чтобы посмотреть фильм «12 стульев» впервые. Ну, а кто родился 11 июня, об этом не только расскажу прямо сейчас.
2: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
1: На календаре четверг, 11 июня 2026 года. День рождения. Сегодня отмечает пианист, виртуоз, народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Денис Мацуев. Он один из популярнейших пианистов современности, который совмещает в своих выступлениях новаторство и традиции легендарной русской фортепианной школы. Его имя неразрывно связано с неизменным...

0: наградила орденом Британской империи музыкантов группы «Битлз». С их награждением связана довольно курьезная история. Из-за сильного волнения Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр вышли на улицу, чтобы перекурить, и едва не опоздали на церемонию. В этот день, в 1982 году, в США состоялась премьера фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». Как говорит сам режиссер, это самый личностный его фильм, основанный на воспоминаниях детства. Фильм претендовал на 9 «Оскаров» и победил в 4 номинациях. «Инопланетянин» долгое время был рекордсменом по кассовым сборам, а многие критики считают этот фильм одним из самых трогательных и успешных из научно-фантастических, а также одним из лучших фильмов Спилберга. А еще сегодня отмечается День неукротимой страсти, День поиска новой звезды, Всемирный день ягуара, День делай жизнь красивой, День кукурузы в початках и День немецкого шоколадного торта.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, давайте пробежимся по вашим позитивным сообщениям. Цитирую дословно. На работе настроение отличное. Уговаривала мужа купить дачу 10 лет. Вот, наконец-то, мечта сбылась. Мужу сегодня нужно было поехать полить мой маленький огородик, но природа над ним сжалилась. В Новосибирске идет дождь. Муж доволен, что ему не надо никуда ехать. Я счастлива, что все полито. Людмила написала. Как все хорошо складывается у вас. Я сижу на море, вот и мой позитив. Подпись Оскар. Оскар. Честно, прям немножко завидую на такой доброй, хорошей, белой завистью. Просто хочу сказать спасибо за то, что вы есть. Каждый день включаю, знаю, что настроение будет на высоте, написала Алина. Алиночка, огромное вам спасибо. Доброе утро. 1 июня я написала вам в чат о своем дне рождения. Вот уже получила тостер в подарок. Теперь о похудении можно забыть. Закупаем каждый день по несколько упаковок хлеба. Вечером дома спор, кому первый кусочек. Наталья, Краснодарский край. Наталья, я надеюсь, что все споры заканчиваются по-любому. Ну, я думаю, что всем хватает тостов. Еще послание. Доброе утро, Ретро-ФМ. Пишу из поселка городского типа Тимирязевский. Мой позитив, что разблокировали мою любимую игру, написала Оля. Да, я слышал эту новость. Угу, читал. Ну, поздравляю. Еще одно послание. У меня сегодня впервые был пассажир. Я за рулем всего лишь 5 месяцев и решила подвезти пенсионерку до города. Были за городом. Оплату не взяла с нее, хотя она и предлагала. Меня это зарядило позитивом на весь день. Ирина, вы умничка. Вот ваш поступок подтверждает одну всем известную истину, о которой многие, к сожалению, стали забывать в последнее время. Делая добро и помогая другим, мы сами становимся счастливее. Я вас поздравляю, Ирина. Тостер ваш.
0: Всем добра. Позитив. На Ретро-ФМ. Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
3: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «Созетектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
4: Все сложится с новым кроссовером NFT4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый NFT4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
5: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Заправляйся снова выгодно. На АЗС Силиком снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС Силиком.
0: Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+.
9: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: A World Without You. Немного перефразирую эту песню и скажу, что утро без шоу «Первая смена» на Ретро FM было бы не таким бодрым и добрым, каким его делают Саша Светлов и Рит Субботина. Через несколько минут эта парочка скажет вам привет и будет зажигать на протяжении ближайших 4 часов. Я, Тимур Соколов, говорю вам пока и желаю всем классного дня. Счастливо!
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро FM.
3: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
4: Погода на Ретро FM.
5: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
6: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
7: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ 88, в шаге от метро Горки. Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
3: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
2: Не оферта.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
2: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.

0: Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Можно ли вот так взять и влюбиться в четверг? А почему бы и нет? Давайте в этот попробуем. 7.00, 11 июня, первая смена. И, конечно, у нас есть новости. Есть Вадим Ривман. Доброе утро.
2: Доброе утро. Обязательно расскажу. Привет. Итак, авиакомпании предложили обязать уведомлять пассажиров о положенных услугах при долгой задержке рейса. Такое обращение депутаты Госдумы направили главе Минтранса. Речь идет об СМС-сообщениях и с информацией о питании, размещении в гостинице или трансфере. Такие уведомления предлагают отправлять, когда у пассажира появляется право на такие услуги. Парламентарии также предложили использовать электронные ваучеры. Пассажир мог бы получать в сообщении QR-код или ссылку для получения воды, еды или подтверждения размещения в гостинице. 3 человека пострадали во время ночной атаки беспилотников на Краснодарский край. Обломки одного из сбитых дронов попали в многоквартирный дом в Краснодаре. В результате произошел пожар, пострадали 2 человека, повреждены несколько частных домов. Отражать ночную атаку ВСУ продолжают и в столице. С начала суток сбиты 15 беспилотников, летевших в Москву. Еще свыше 20 беспилотников уничтожили над Севастополем. Между тем, Центробанк России, Сбербанк и учреждение специальной почтовой связи получили право самостоятельно сбивать дроны при атаках на объекты. Новый закон подписал Владимир Путин. Организациям разрешили уничтожать летательные аппараты, не дожидаясь действий профильных служб. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что сотрудникам организации для борьбы с летательными аппаратами выдадут оружие. При этом предприятия будут приобретать необходимые средства за свой счет. Иранские военные заявили, что теперь пролив закрыт для всех видов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Любые корабли, которые попытаются пройти через Ормуз, будут встречены ударами. ВМС Корпуса Стражи Исламской Республики сообщили, что уже поразили 2 судна, которые пытались пройти через пролив. Напомню, американские военные объявили о новой серии ударов по Ирану. В Пентагоне заявили, что атаки стали ответом на удар по вертолету «Апачи» над Ормузом. Дональд Трамп также подчеркнул, что Тегеран слишком затянул с заключением сделки и теперь поплатится. Ну и последнее. В Москве 26 пар смогут пожениться на высоте 140 метров. Необычные церемонии пройдут 26 июля в кабинах колеса обозрения Солнца Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении ЗАГС. Эта дата считается одной из самых популярных для свадеб в этом году. Пары смогут зарегистрировать брак на высоте на фоне панорамных видов столиц. Подать заявление на такую церемонию можно уже сейчас. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 79 копеек. Евро 83.08. А на Ретро FM начинается первая смена. Просыпаемся с добрым утром.
1: Четыре минуты восьмого в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ну, чем мы займемся в этот финальный рабочий день, в этот четверг?
3: Я предлагаю сразу спеть.
1: А я думал, ты просто... не четверг
3: нормально.
1: Просто какой-то.
3: Завтра не работает.
1: Вот это же такая. Кайф. Чистый кайф. Ну, самое главное, я думаю, о чем мы должны напомнить, о том, что у нас же сегодня будут гости.
3: О, да.
1: Да, Юлия Савичева придет с 10 до 11, пообщаемся. Вопросы уже можно готовить в социальных сетях. Да, у нас будет нейрохит совсем скоро.
3: Поэтому я и сказала, я предлагаю спеть прямо в 7 утра, почему бы и нет. Ну и тема у нас сегодня классная. Мне она, если честно, нравится больше, чем всем остальным. Вот и я, да, загадочная, конечно. Мы о ней чуть позже расскажем.
0: Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Итак, 11 июня, четверг. Утро будет располагать к активности, но спешка может обернуться лишними ошибками.
2: Овны, обстоятельства могут потребовать отказаться от своих убеждений, но и научить рассматривать ситуацию с разных точек зрения.
1: Тельцы, помните, разочарование в отношениях часто связано с ожиданиями, о которых партнер не знал.
2: Близнецы и контакты складываются хорошо там, где слова подкреплены конкретными предложениями.
1: Раки, направьте силы на те рабочие дела, которые вы хорошо сделаете и без чужой помощи.
2: Львы, если непоколебимая уверенность дает слабину, это знак, что пора расширить взгляд.
1: Девы, наблюдение за собственной реакцией даст сегодня ценную информацию.
2: Весы, если при обсуждении общих планов возникнут разногласия, лучше делать паузу, а не проявлять упорство.
1: Скорпионы, конкретная помощь коллеге в трудный момент укрепит отношения.
2: Стрельцы, ожидание, что день будет полон радости, может не оправдаться. Важно находить счастье в мелочах.
1: Козероги, недопонимание в семье может потребовать поиска точек соприкосновения.
2: Водолей, сегодня может быть трудно понять другого человека из-за скрытых намерений.
1: Рыбы, не стоит поддаваться импульсивности действиям, так как ожидания от финансового положения могут не сбыться.
2: Просыпаемся, ребята, это получается последний рабочий день.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На ретро-ФМ.
1: Не поспоришь, действительно, на данный момент состав таков. Чуть позже еще Юля Савичева присоединится. Это я так вкратце о четверге рассказал. Ну что у тебя?
2: Так, да, 7.14, все завтракают. Ребят, мы все в опасности. Вы, мы все, короче, в опасности. Я уже наполовину там. Потому что Да, господи, что ж такое-то 7.14?
1: Передози.
2: Передозировка мороженым, возможно. Ее можно получить всего-то от 4 и более порций, крупнее 100 грамм в неделю. Я съела
1: 4 мороженки в неделю, да. Это уже
2: передоз.
1: Много. О, ребята.
2: Я сейчас вообще ужинаю только мороженое.
1: Как все запущено у нутрициологов.
2: Короче, не нравится мне их слушать, хоть они говорят, что, в общем, передозировку вызовут сахар, жиры в составе лакомства, нарушат что-то там баланс полезной кишечной микрофлоры. Вероятность развития диабета и кариеса, да тоже мне только
1: слушай,
2: летом.
1: Я думаю, что нам надо с тобой сразу даты проверить там и на август бронировать мороженый рехаб.
2: Да, 100%.
1: Потому что два месяца как бы, ну нет, мы не продержимся.
2: Нет. Провоцирует повышенную нервную возбудимость. В смысле? Вот если я не буду есть мороженое летом, вот тогда у меня будет еще более повышенная нервная возбудимость. Вот, а еще говорят тем, кто следит за весом, а это как бы вроде я, медики советуют отдать предпочтение фруктовому льду. Какому льду? Какой такой лед, если есть лакомка, в конце концов? Я вчера пол Москвы обошла, когда гуляла. Так нет, я хочу только лакомку.
1: Пожалуйста, вагон щербета мне и побыстрее.
0: Первая смена на ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: 7.18, точное московское, с праздником. В первую очередь, Маргарита, с праздником.
2: Спасибо.
1: С праздником, черепашки-ниндзя. С праздником, все любители пиццы. Сегодня день пиццы, конкретно Маргарита.
2: О, да. А да. Ты же знаешь мою любимую, ну, как бы, это типа шутка, которую я слышала раз тысячу. Она все равно мне нравится.
1: Типа подкаты какие-то
2: были? Подкаты, да. Это обычно где-нибудь не в России, потому что там, наверное, пицца более, ну, как сказать, разрекламирована. И как, ну, не знаю, в общем, как будто бы там чаще мне говорят... What is your name? Я говорю, Маргарита. Я всегда представляюсь полным именем. И мне говорят, like a pizza.
1: А ты наверняка в ответ, нет? Like a cocktail.
2: Это второе. Это обычно
1: и
2: говорят,
1: чуть
2: like
1: семья не родилась после этого. Наша семья шутников такая. О, какие бы дети появились.
2: Хоба. Вот так вот.
1: Да-да-да. Хоба. Еще анекдот, слушай. Индеец поймал Маргариту пепперони как-то, да, и римскую. И говорит, вот. В общем, ну, наверное, все, да, знают и помнят, что это в честь итальянской королевы, был назван в конце 19 века, случайно буквально все это произошло, вот капризная королева, не хочу изысканную кухню, дайте мне что-нибудь, что простой народ ест. И тут один мастер по имени Рафаэль Эспозито побаловал ее, да, пиццей, она влюбилась, там еще цвета флага повторяла эта пицца, и он не растерялся сразу, назвал ее в честь прекрасной Маргариты. Ну, классно же.
2: Мне нравится все.
1: Да, но, вот ты заговорила, да, где-то вне России, в России, а вот у нас в стране пепперони самый популярный начинок.
2: А я, кстати, тоже люблю пепперони больше.
1: И в семье тоже всегда пепперони, да, ну, конечно, да. Поэтому это слово у нас, да, как четвертый член семьи. Вот, ну а так, давай, Маргарит, понятно, это one love, одна жизнь, одна пицца.
2: Да.
1: Какая еще? Ну, пепперони.
2: Пепперони.
1: Топ-3, как говорит один мой знакомый.
2: Давай. Ну, с какой-нибудь с ананасами и...
1: А, курица ананас, да?
2: Курица ананас,
1: да. То уж хорошая, хотя вообще не для всех. Вот, ну, вот да. Не все почему-то любят, хотя ананасик так освежает, мне кажется, да, великолепно.
2: Классно, с мяском, ух!
1: С горгонзолой я еще пробовал, необычный
2: груша,
1: вкус.
2: Горгонзола, да, потрясающе. Это вообще так вкусно, невероятно, согласна, все.
1: Вот, да-да-да. Так что заказывать будем? Да, после этого надо, наверное, спросить у всех. Да, обязательно сделаем. И вы, ребят, если, ну, позволяете себе все-таки вкусное тесто со вкусной начинкой, закажите сегодня, побалуйте
2: себя.
1: Вчера
2: был день мороженого, я все-таки вечером пошла и съела, отпраздновала.
1: Сколько штук, давай?
2: Одно.
1: А, ну то есть у тебя еще 3 на недельку. А, подожди, ну ладно. Хорошо, сегодня мы будем говорить про пиццы и будем проявлять, я надеюсь, креатив. Да, придумывать новые названия. Что, как и почему. Ну, я думаю, что конкретно там пиццу можно называть, не знаю, если бы пицца Ривман была. Наверное, ее можно было бы приобрести только в валюте, да?
2: Да, конечно же. А если пицца Александр? Ну, это ешь и не толстей. Будь как эта худая вобла.
1: Да, я одну с собой домой заберу, пожалуйста, заверни. Да.
2: Да, или, например, пицца Александр Кудрявый, звукорежиссер. Ешь и еще раз ешь, и еще раз ешь, и закажи еще очень много и тоже съешь.
1: Да, ну и там кудрявый сыр должен быть сверху посыпан.
2: Пицца так. Светлана у нас редактор. Это такая остренькая.
1: Я бы какой-то напиток подобрал, чтобы остроту смягчила. Я даже знаю, какой напиток подошел бы.
2: Ага, в общем, друзья, давайте сегодня придумывать рецепты со своим именем и обязательно объяснять, почему. Вот это очень важно. Не обязательно, кстати, только пицца, можете вообще любое.
1: Да-да, а давайте расширим тему. Можно торт, например, да, назвать, а может быть салатик придумать. В принципе, в пиццериях всегда же есть еще что-то.
2: Да, пишите пиццы нам в соцсетях, и мы обязательно прочитаем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Уна-ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами,
3: начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб – бесплатный плеер в нашем Телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радиохаб.

0: Утреннее шоу на Ретро FM.
1: Сейчас скажу число, которое способно напугать любого москвича. 29. 29 градусов на днях продолжается.
2: Я думал, там что-нибудь за квадратный метр.
1: Да ладно, там другие тысячи. Нынче цены совсем другие. Но эта жара действительно приводит некоторых в ужас. Угу. Зато есть выход.
2: Так.
1: Как пережить жару, правильно питаясь? Знаешь?
2: Вот,
1: поэтому рассказываю. Три простых правила. Ну, из-за обезвоживания в жару разные процессы замедляются, уменьшается аппетит, усвоение пищи тоже осложняется. Поэтому чего советуют? Основные приемы пищи переносить на прохладное время суток. То есть более плотный завтрак. Более разнообразный ужин. В обед, да, сразу спросишь. Надо ограничиться легкими закусками. Там, овощная фруктовая нарезка, кусочек сыра. Я не знаю, конечно, как пережить.
2: Но закуски, тем не менее. Их же под что-то, правильно?
1: Безусловно. Но вот. Тоже охлаждающие. И ешьте охлаждающие продукты. Существуют продукты, которые выводят из организма лишнее тепло. Это, например, овощи и фрукты. Uh-huh. Ну, это, наверное, знаем, да? Белковые продукты вот тоже советуют. Помимо строительных аминокислот, они богаты калием, йодом и так далее. Ну и холодные супы. Вот это уж точно, да?
2: Холодные супы.
1: Например, да, окрошечка. Некоторые больше холодные едят. Да, что угодно можно холодным есть, в принципе.
2: Ну, смотри-ка, нутрициолог моего
1: холодец
2: утра. Александр, да? Почем продаете?
1: Зато обед переживешь. Половина восьмого. Серьезные новости от Вадима Ривмана.
3: Да, рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, на госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. Такой закон приняла Госдума. Это позволит снизить число хищений у россиян, рассказал зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев. Он отметил, что раньше при непонятном списывании денег с карты нужно было звонить в банк, доказывать свою правоту. Теперь же достаточно будет зайти на госуслуги, нажать одну кнопку, и сигнал автоматически поступит в систему, которая связывает банки, сотовых операторов и правоохранителей. На платформе госуслуг сервис появится к сентябрю. В Госдуме заявили о сложностях с продажей вторичных квартир. На вторичном рынке недвижимости сохраняется парадоксальная ситуация. Высокий спрос сдерживается дорогой ипотекой, а многие собственники не снижают цены до реальных рыночных уровней. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он отметил, что справедливая цена на жилье должна соответствовать как характеристикам квартир, так и доходам граждан. Средняя стоимость квадратного метра сейчас превышает 120 тысяч рублей. Это делает жилье недоступным для многих семей.

назначить страховую пенсию по старости, но после принятия закона никаких заявлений не понадобится. МИД Узбекистана запросил официальные разъяснения в связи с усиленным досмотром футболистов в США. В министерстве заявили, что уже связались с соответствующими ведомствами Америки. Футболистов сборной Узбекистана и членов делегации решили усиленно досмотреть в аэропорту Нью-Йорка. Личные вещи игроков изъяли и дополнительно проверили с помощью детекторов и при участии кинологов. Ранее похожие случаи произошли со сборными Сенегала и Бельгии. Добавлю, что сборная Узбекистана впервые участвует в чемпионате мира на турнире, который с 11 июня по 19 июля пройдет в США, Канаде и Мексике. Узбекистан сыграет с Колумбией, Португалией и Конго. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83.08. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: А что еще нужно для того, чтобы превратить четверг в настоящую пятницу?
1: Я думаю, нужно спеть. Ты не против?
0: Я только поддержу.
1: Ну все, друзья, а вы не против? Потому что мы нейрохит для вас уже приготовили. Беспроводные наушники и годовую подписку на популярный музыкальный сервис тоже приготовили.
0: Осталось нейросеть только... сейчас в фартуке такая. Вообще-то готовила я.
1: Обманывает. На кухне только одна хозяйка.
0: Ой, посыпали себе и делают вид, будто это они старались.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495. Звоните.
2: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
3: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «Созатектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Вечеринка Ретро-ФМ.
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
7: Каждый день
6: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Анна вместе с нами решила встретить этот четверг с утра пораньше в праздничном настроении. В нейрохите участвует сегодня Анна из Москвы. Здрасте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Добро пожаловать в игру, ну вот самую музыкальную, самую бодренькую из наших. Давайте, Анна, договоримся, что без приза вы сегодня от нас по-любому не уходите. У нас две подсказки есть. Мы будем вам помогать. Ой, что-то слышно плохо. Дайте что-то от себя, подтверждение какое-то надо.
1: Я согласна.
2: Все, она сказала да!
0: Цветы выносить, знаете, да-да-да. Вот, ну что, я просто вспомнил другое видео, как где на стадионе делали предложение, я не сказала, да, и ушла, и весь стадион, ва-ва-ва. Вот же бывает
2: такое
0: в жизни, да, держитесь, ребята, у кого такое случилось, да, бывает. Ну что, Ань, две подсказки, давайте послушаем первые, слова остались прежними, только музыка поменялась, сосредоточьтесь.

0: Это был анонс нового альбома Вадима Казаченко.
1: Да-да-да.
0: Судя по всему. Ань, ну что, кто про остров пел?
2: О, про маленький остров.
0: Ну, если нет версий никаких, то у нас есть старая подсказка, если что. Это очень известный певец. Не московский, сразу скажу.
1: Не-не-не. Наоборот, я бы сказала.
0: Наоборот?
1: Да.
0: Ну, у вас, знаешь, москвичей за МКАДом уже все наоборот, поэтому надо как-то более конкретно подсказывать. Севернее.
1: Да.
0: Три, два, один. Вторая подсказка.

0: Таня, чего скажем?
1: Давайте хотя бы певца угадаем.
2: Вообще, просто даже не, нет вариантов.
0: А сколько у него песен? Нет, не три, не а три. Больше.
1: Тысяча чертей, сколько у него песен?
0: 999 песен.
1: Да, или 812, как регион.
0: Хорошо. Ну же.
1: Три,
0: два, один. Версии нет.
1: Ну давайте.
0: Давайте вот послушаем ответ. Давайте.

0: подсказывали, намекали. Но сегодня остров детства остался неразгаданным. А это значит, Аня, вас судьба ведет к нам вновь.
1: Да. Дозванивайтесь. Завтра там окажусь, скажу, простите, пожалуйста, мы старались. Заходите еще тоже.
0: В водолазке едешь?
1: Конечно же, извиняться.
0: Хорошо. Ну что ж, Михаил Сергеевич с удовольствием исполнит этот хит в оригинале от и до, а мы послушаем.

0: между тем. На ретро-ФМ.
1: Доброе утро и приятного аппетита всем, кто уже проснулся, включил ретро-ФМ. И первая смена вам напоминает, сообщает, информирует. День пиццы Маргариты сегодня. Тему мы решили, да, сделать, ну, немного пошире. Да, мы сегодня придумываем рецепты и названия, в первую очередь, для пиццы. А может быть, вы захотите своим именем назвать салат? А может быть, лимонад какой-то будет
2: фирменный? Дмитрий напишет, расскажу про пиццу Дмитрий. Пицца хоть куда, майонез, колбаска, соль, мука, вода. Действительно, ничего лишнего, Дмитрий. Николай,
1: извините,
2: доброе утро, любимое радио. Меня зовут Николай, я из Уфы. Пицца Николай. Хоть ешь меня, хоть пей меня. Я вкуснее день ото дня. Сегодня больше.
1: Прекрасно. А вот от Андрея Белякова классная версия. Как таковую пиццу я не особо жалую. Но кабы сотворил пиццу под названием «Андрюха с краснухой». На рыболовном языке краснуха – это лосось. То ел бы такую с утра до вечера. Ох, Андрей, и мы бы тоже напросились на этот праздничек с лососем-то. Угу. Пишите в наших социальных сетях свежие сообщения на тему, вот как пиццу бы назвали в честь себя и почему, и рецептик тоже сразу делитесь, расшифровывайте. Можно расширять тему не только в рамках пиццы это делать. Обязательно вернемся и все обсудим.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
6: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
9: Я на тебе женюсь.
8: И от нее уже никуда не деться.
10: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
8: Ночная сказка. Завтра в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
12: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
13: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
14: Шоу «Дорогие гости»
15: на Ретро-ФМ.
14: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
15: Воскресенье, час дня.
14: Подробности на retrofm.ru.

0: столице 8, четверг продолжается, такой бодренький предвыходной. Давайте с нами, это первая смена на Ретро-ФМ. Продолжает свою работу и Вадим Ривман. Новости слушаем.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку российских автомобилей и ремонт жилья. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на депутатов Госдумы. Парламентарии считают такие возможные нужные семьям, и многие регионы их уже дают на уровне своих местных выплат. Кроме того, авторы инициативы предлагают значительно повысить мат-капитал на вторых и третьих детей, сделать его прогрессивным. Минздрав России обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей, добавив свыше 15 новых компетенций. Среди них аналитическая токсикология, медицинская биология, медицинский массаж, нейропсихология, стоматология, судебная экспертиза, медицинская психология и некоторые другие. Перечень должен вступить в силу 1 сентября этого года, пишет РИА Новости. А с 1 сентября 2027 года также будет введена специальность по паллиативной медицинской помощи. Россия и Кения прорабатывают соглашение о прямом авиасообщении. Об этом рассказал посол Кении в Москве. Для более детального рассмотрения предложений стороны ожидают визит президента Кении в Россию. Он состоится в октябре этого года. Ранее сообщалось, что Россия планирует запустить в этом году прямое авиасообщение с Малайзией, а также увеличить количество рейсов в Китай, Индонезию, Индию и страны Ближнего Востока, но только после нормализации ситуации в регионе. Аномально жаркая погода продержится в Москве до конца недели, а похолодание начнется после грозы с ливнем, градом и порывистым ветром. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Согласно прогнозу синоптиков, погода ухудшится 13 июня, облаков на небе станет больше, начнется дождь, местами сильный. Похолодание начнется в ночь на воскресенье. 14 июня термометры покажут днем 19-24 градуса, дожди не прекратятся аж до 21 июня. Ну и последнее. Сколько россиянок не согласны встречаться с мужчиной без автомобиля, показал опрос. В нем приняли участие больше 2500 респондентов. Результаты показали, что треть женщин не рассматривают партнера без автомобиля. Почти половина надеются, что машина у мужчины все-таки появится со временем. И только 21% готовы встречаться с мужчиной без транспортного средства. Исследование также показало, что в отличие от женщин, большинство мужчин, почти 80% заявили, что наличие автомобиля у женщины вообще не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 79 копеек. Евро 83.08. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. С добрым утром.

0: подтвердите, действительно ли это так? Сколько россиянок не согласны встречаться с мужчиной без автомобиля? Относишься ли ты к этим россиянкам?
1: Подожди, можно вопросом на вопрос, так сказать?
0: Ну, мне... конечно, вам можно. Да, какие можно вопросы?
1: Все. Но мне больше всего понравилось, что мужчина, им все равно, типа, привет, красотка, тачка есть? Нет, ну я пошел.
0: Ведь у нее есть черный бумер, бумер заводной.
1: А мы что? Мы только надеемся, знаешь? А вот я подумала, что правда. Мне, наверное, важно, чтобы мужчина хотя бы умел водить. Неважно, есть у него автомобиль или нет. Но если пацан скажет, ну, я не знаю. А я такая, давай сейчас сяду за руль, поворотнички. Но это странно.
0: Малая, хочешь на самокате прокачу, да? С ветерком.
1: А вот это серьезно, потому что на этом я не умею.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Итак, гороскоп на четверг, на финальный рабочий день этой недели.
2: Ну, вот кто-нибудь когда-нибудь из нас скажет на 11 июня барабанные палочки? Спасибо.
1: Чтобы все понимали, как человек собирается деньги зарабатывать в ближайшее время, да? На что надежда? Итак, четверг, 11 июня. Утро будет располагать к активности, но спешка может обернуться лишними ошибками.
2: Удобные обстоятельства могут потребовать отказаться от своих убеждений, но и научить рассматривать ситуацию с разных точек зрения.
1: Тельцы, помните, разочарование в отношениях часто связано с ожиданиями, которых партнер не знал.
2: Близнецы, контакты складываются хорошо там, где слова подкреплены конкретным предложением.
1: Раки, направьте силы на те рабочие дела, которые вы хорошо сделайте и без чужой помощи.
2: Львы, если не непоколебимо дает слабину, это знак, что пора расширить взгляд.
1: Да. Девы, наблюдение за собственной реакцией даст сегодня ценную информацию.
2: Весы, если при обсуждении общих планов возникнут разногласия, лучше делать паузы, а не проявлять упорство.
1: Скорпионы, конкретная помощь коллеге в трудный момент укрепит отношения.
2: Стрельцы, ожидание, что день будет полон радости, может не оправдаться, важно находить счастье в мелочах.
1: Козероги, недопонимание в семье может потребовать поиска точек соприкосновения.
2: Водолей, сегодня может быть трудно понять другого человека из-за скрытых намерений.
1: Рыбы, не стоит поддаваться импульсивным действиям, так как ожидания от финансового положения могут не сбыться.
2: Просыпаемся, ребят, загадываем желание 8:08.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Киноскоп. Итак, в эфире Киноскоп. Здесь мы рассказываем вам о киноновинках этой недели, которые вот именно сегодня, в четверг, и выходят в кино.
1: Да, смотрите, мы посмотрели за вас все трейлеры. Опять же, по трейлерам, ну, иногда они, знаете, лучше, чем
0: хотите,
1: кино.
0: Если хотите, уберемся за вас. Хотите, поработаем за вас.
1: Такие мы люди.
0: Мы, да, отзывчивые достаточно.
1: Главное, чтобы потом дали поесть за вас. Короче, посмотрели трейлеры, ну и подумали, что же может классно смотреться. И решили вам рассказать.
0: Давай.
1: Ну, я опять по мультикам пошла. У меня Зверолюция 6+.
0: Правильно говоришь. Зверолюция!
1: Зверолюция! Да. Ну, лето, солнце, да. Вчера был день мороженого. Я отпраздновала хорошенечко. Вот. И прям с мороженкой почему бы не посмотреть.
0: А почему бы нет?
1: Короче, о чем мультик? Значит, после того, как девочка Зои и ее питомцы пробуют какие-то конфетки, запрещенные из лаборатории мамы. Мама еще говорит, нельзя туда не заходите, ну, как обычно. И дети такие, конечно, не зайдем.
0: В общем, ты нам сказал, нельзя.
1: Да-да-да. Их ДНК трансформируется. В общем, животные обретают человеческую речь и разум. Ну, а сама Зоя как раз острые коготки, звериную силу и дикий нрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Вот, ну и теперь ей, конечно, возглавит предстоит возглавить пушистую команду, чтобы остановить аномальную эволюцию и спасти мир. О, как! Серьезно, понимаешь? В общем, не знаю, где такие конфетки. Хотелось бы мне, чтобы рыжий тоже заговорил. Хотя, с другой стороны, он же тогда мне все выскажет, да? Стоит подумать. Или еще, не дай бог, скажет, что любит папу больше меня.
0: Ну,
1: а,
0: это...
1: а я такое не выдержу.
0: Это просто удар ниже пояса в самое сердце иглой.
1: Поэтому все вот эти конфетки убираем.
0: Да, но для любителей легких и вдохновляющих комедий хочу сообщить. На экраны выходит третья часть фильма «Холоп».
1: Опа.
0: Здесь 12+. Да, один из главных новогодних хитов на этот раз переформатирует уже в летний блокбастер. По сюжету третьей части. Супруги Лена, Борис готовы продать свою семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Они оказываются на перевоспитании сначала в эпохе Петра Первого, затем отправляются в Османскую империю, где попадают в рабство при дворе султана Сулеймана. А Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, эти все люди вернулись к своим ролям, добавились новые. Павел Прилучный, Кристина Асмус, а еще Аня Чиповская. Ну, состав крутейший, да. В режиссерском кресле по-прежнему наш хороший знакомый Клим Шипенко, с которым, да, нам посчастливилось как-то познакомиться в эфире в рамках «Космической недели» на Ретро-ФМ. Да, ну и что, пожелаем режиссеру и его звездной команде удачной премьеры. Ну а вам всем приятного просмотра!

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, 8.19, сегодня день пиццы Маргарита. С праздником.
2: Спасибо.
1: Лично всех неравнодушных с праздником. И, конечно, делимся друг с другом идеями креативными. Вот какую бы вы пиццу в честь себя назвали, из чего бы она состояла. А может быть, даже не пицца. Может, это торт, может, салат, может, напиток какой-то.
2: Вот
1: давайте.
2: У меня как раз про напиток есть. Мария пишет. Напиток Мария. Заморозить кусочки арбуза в стаканчик, налить шампанское, кинуть арбузный лед и пейте с наслаждением.
1: Так, а я такую пиццу умею готовить, пишет Николай. Название каждый раз разное, но все ее называют шашлык. Дураки какие-то. И фотографию прикладывает Николай. Честно говоря, пожалуйста, меня тоже к вот этим дуракам отнесите. Я в той команде.
2: Кристин пишет. Пицца Кристинучка. Пицца из клубники и жвачки, чтобы было вкусно и тянулось все долго.
1: Ну, звучит неплохо, да? Кристинучку
2: да.
1: Хочу.
2: Альбин нам написал. Привет с Астрахани. Пицца Скорпиончик Альбина. Тесто воздушное, начинка с ветчиной, с сыром и с отличным настроением.
1: Угу.
2: Так, идем далее. У нас есть пицца Ашотик, пишет
1: Опа,
2: нам Марина почему-то.
1: Хорошо.
2: С добавлением кусочков шашлыка, аджики, болгарского перчика, баклажанов, кинзы и сыра сулугуни. Ух!
1: Далее. Секрет прост. Все, что есть в холодильнике, все пойдет для пиццы. Главное с душой готовить. Жека ворвался в чат.
2: Дальше такой вот. Пока не очень понятно. Станислав пишет. Доброе утро, пицца Станислав. 4 сыра со стасиками.
1: Со стасиками?
2: Со стасиками.
1: А я думаю, что пицца Станислав. Не верю сейчас, что-то такое будет.
2: Компания, может быть, какая-то. Так.
1: Спасибо, Саш. Мой верный друг.
2: Татьяна Скалона пишет. Татьяна Козерог. Пицца козья рожка. Положите рожки до ножки и кусочек козьего сыра. Выпекать, пока рожки не станут мягкими, потому что козерог это вам не мягкая пицца.
1: А мне нравится,
2: конечно.
1: Такая гороскопная история пошла, да, у нас? Пицца гороскопная.
2: Мы не просили, но вы сделали.
1: А почему никто не предлагает деву сделать? Давайте обсудим, да. Покапризничаем, обсудим.
2: В конце концов. В общем, ребята, пишите, придумывайте рецепты со своим именем. Обязательно объясняйте, почему, а мы все с кайфом прочитаем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на Туту.ру 6+.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: 8.29. Песня про трезвого водителя. Роксет воспользовалась услугой, а он, как говорится, sleeping in my car.
1: Никогда еще в таком контексте я не думала про эту песню.
0: Ну вот, а там такие слова, что просто перевел.
1: Про это и писал.
0: Это точно. Необычную услугу предлагает один хабаровчанин. Слышала ты такое или нет, но теперь уже есть официально собутыльники на час. Да, мы не будем одиноки. В общем, там за символическую плату он готов обеспечить веселую компанию, поддержку.
1: Экран покажет наш.
0: Да, но, наверное, надо другие какие-то такие экстремальные вакансии рассмотреть, то, чтобы там был компаньон для, не знаю, прогулок на свежем воздухе. Может, там собеседник на диване, друг на матч. Ну, из разряда у тебя, если друзей настоящих рядом нет, жена там не разделяет взгляды, поболеть за своих, да? Позвал человека, он два часа искренне переживает за твою команду.
1: Далее нужна крыса-подруга. Именно подруга.
0: Крыса-подруга.
1: Не крыса-подруга, крыса-подруга. Слитно. Потому что, ну, нам же нужно вот это. А он что? А ты? А, да, позвони. А если рядом нету, а если твоя уехала в отпуск, и там не до твоих крысятнических сплетней, то знаешь, как нам тяжело без этого?
0: Конечно.
1: Нам же все обсудить. Вот, это вот очень надо.
0: Мои уши в вашем распоряжении, да?
1: 300 рублей час.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Мат-капитал россиян с 1 февраля вырос на 5,6%. Неиспользованные остатки этой выплаты тоже увеличились на 5,6%. Например, если неиспользованный остаток составил 200 тысяч рублей, то в феврале он был увеличен до 211 200 рублей. Мат-капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату до достижения ребенком 3 лет, формирование пенсионных накоплений, пишет «Российская газета». Свыше 200 выпускников аграрных учебных заведений Татарстана в этом году получат единовременную выплату в размере 750 тысяч рублей после трудоустройства на предприятии агропромышленного комплекса. Условием получения подъемных является трехлетняя отработка на предприятии АПК, причем помимо государственной помощи молодых специалистов поддержат и сами работодатели. В Татарстане параллельно решают программу кадрового голода на раннем этапе. В школах активно открываются агротехнологические классы. Если в прошлом году они появились в 20 учебных заведениях, то в нынешнем в 36, пишет «Татаринформ». На период проведения саммита России и АСЕАН в Казани введут временные ограничения на использование водных объектов. Так, с 0 часов 17 июня до 24 часов 19 июня на участке реки Казанки от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы будет запрещено движение маломерных, прогулочных, парусных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки. Соответствующее постановление принято в целях обеспечения безопасности жителей и гостей города во время проведения международного события, сообщает портал «Мы». Казани. 13 и 14 июня в Казани проведут второй этап чемпионата России СМП «Формула-4», сообщает «Татаринформ». Участие примут лучшие гонщики России от 14 до 24 лет. Первый этап нового сезона поднял планку очень высоко. Ожидается, что все последующие пройдут как минимум на таком же уровне. Гостей турнира также ожидают автограф-сессия, прогулки по стартовой решетке и под доку. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Это были все новости к данному часу службы информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом

0: 8.38. Рита! Рита!
1: Я здесь.
0: Сообщи, пожалуйста, что у нас будет? У меня такое чувство, что ты немножко задремала.
1: Я? Да когда я могу дремать?
0: Ты выглядишь слишком спокойной и счастливой. Что с тобой?
1: Это потому что обратный отчет впереди.
0: Только поэтому?
1: А что тут? Что-то я не понимаю.
0: Я подозреваю, что там опять траты на маркетплейсах.
1: А, это да,
0: что
1: как
0: это
1: ты
0: такое?
1: Понял?
0: Я тебя пытаюсь от греха отгородить.
1: Я пытаюсь зайти, но не могу, понимаешь? Не грузит.
0: Я пароль поставил на вход. Я на госуслугах ей заблокировал. Самозапрет на маркетплейсы поставил.
1: Всего лишь одни маленькие, очень красивые шелковые шорты на лето. А
0: ладно.
1: У нас впереди...
0: А детских, от женских штучек. Да, давайте к нашим планам ретро-ФМ. У нас обратный отчет игра. Там
1: да.
0: На скорость надо...
1: Там смарт-часы, и их не надо на маркетплейсе заказывать. Их можно просто бесплатно получить. Вот. И, конечно, фирменную футболку. То же самое. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Тетцевской от Челюскина до Копылова, на улице Копылова от Кашевого до Тетцевской и на улице Мира от Парковой до Журналистов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Жарко. В «Диалог авто» еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
9: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
12: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
11: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
12: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
11: «Дорогие гости».
12: Воскресенье, час дня.
11: Подробности на retrofm.ru.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: И вот настало трое. Кристина из Смоленска на связи. Здравствуйте.
2: Доброе-доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Добрейшего. Кристин, хотите победить, а?
2: Ну, конечно, это не знаю, чтобы доиграть. Сейчас, но просто удача попалась в ручки.
1: Да, ну, у нас обратный отчет, там 3 раунда. Если все 3 успешно пройдете, будут вам смарт-часы. Но если с 2 справитесь, мы тоже вас без подарка не оставим. Фирменная футболка от Retro FM тоже есть и тоже вас будет радовать. Может быть, согревать, а может быть, охлаждать вечерами под хиты Retro FM. Итак, Кристин, после фразы «обратный отчет пошел» нужно за 10 секунд отвечать на вопрос. Готовы?
2: Готовы, поехали.
3: Тогда назовите 3 гарнира для второго блюда. Обратный отчет пошел.
1: Любых гарнира.
2: Рис, да. Гречка и картофельная пюрешка.
3: Прям пюрешка. Не просто картошка, а пюрешка. Да. Картофель жареный, картофель пальмный.
1: А картошка фри.
3: Картошка фри, картошка пай. И что там еще было?
1: Ну, великолепно. Великолепно. И мы еще секундочку, а то и другую добавим вам. Для второго раунда, если что, очень быстро и легко справились. Там песни будут.
3: Второй раунд будут песни. Я буду их немножечко напевать. Ну, а вы должны зафиналить фразу, которую я напел. Договорились?
2: Договорились.
3: Тогда обратный отчет пошел. Я буду долго гнать.
2: Велосипед.
3: Да, розовые розы. Светке.
1: Какой?
3: Фамилия Светки.
2: Одноклассницы мои.
3: Ладно, нормально. Дай мне силу. Я отворю любые
2: двери. Это для любого зверя.
1: Ты мне веришь.
3: Мне нравится, что у нас как будто немножечко нейрохит.
1: Да. Ладно, Кристина, ну, в честь предпраздничного дня не 2, а 3 секунды мы вам добавили. Ого! Ко второму. Поэтому будем считать, что с 2 общими усилиями мы справились. Чуть-чуть. Мы за вас немножечко больше, чем обычно были. Но в 3-м раунде вам только самой нужно справиться с заданием. Здесь подсказок никаких не будет. И поблажек тоже. Самая жесткая первая смена.
3: 3-й раунд будет посвящен Федору Михайловичу Достоевскому. Вы как к нему относитесь?
2: Давайте, косвенно так скажем, ну хорошо относитесь, конечно.
3: Тогда за 10 секунд вам предстоит назвать 3 произведения Достоевского. Обратный отсчет пошел.
2: Если я не ошибаюсь, «Горе от ума».
1: Ну, может быть, там «Преступление» какое-то было и еще что-то.
2: О, «Преступление», «Наказание» и еще было какие-то дополнительные секунды. Одну маленькую подсказку я скажу.
1: А дело в том, что там как бы с «Горем от ума» бы еще и Александром Сергеевичем разобраться. Да, там Грибоедов напрашивался. Вот, поэтому, понимаешь, что одно произведение маловато, чтобы засчитать весь раунд. Поэтому все-таки 2 раунда. И
3: это тоже прекрасно.
1: Фирменная футболка Retro FM, Кристина. Мы же говорили, вас просто так не отпустим. Да.
2: Да, спасибо вам.
3: Вы большая молодец. А главное, слушайте, с каким настроением вы нам позвонили?
1: Давайте еще раз вместе. 3-4.
2: Ну, я думаю, что очень рада.
1: Это было правда. Классно, красиво.
2: Всем хороших выходных, хорошего настроения, хорошего прекрасного дня. И привет, Retro FM.
3: И вам также.
0: Обратный отчет в первой смене.

0: Неверный. У меня неверная звезда.
1: Вадим Рин попросил не портить песню, его любимая исполнительница. Обожает Ветлицкую. Ладно, рассказали один его секретик. Что ж, ребят, продолжаем первую смену. Саша и Рита на местах. Сейчас поем, а через час будем не просто петь. А как будем петь, Маргарита?
0: Ой, мы будем петь.
1: Высоко! Ну, может быть, качественнее. Да-да-да, мы оставим это дело для профессионалов, потому что к нам придет исполнитель оригинала, великолепная Юля Савичева, которая научила нас не смотреть по сторонам, оставаться такой, как есть, оставаться сама.
0: Собой!
1: Вот именно такой.
0: А ты слышал, как чистенько было?
1: Да, это было хорошо.
0: Это 7 лет музыкальной
1: школы. Конечно, не на уровне высоко, но тоже неплохо, я бы так сказал. Ладно, ладно. Вот, в общем, пообщаемся, может, и попоем, поиграем обязательно с нашей гостьей, а вы вопросы можете заранее подготовить в соцсетях. Что еще? У нас что, где, когда сегодня точно состоится? Про спорт поговорим, ну и тема дня, день рождения пиццы Маргарита.
0: Oh, yeah.
1: Придумываем новые блюда, новые названия и рецепты. Ждем в соцсетях.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой. Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
9: ИП «Усманов ММ». ОГРН ИП 31-80-28-00-11-88-67.
10: Роняем цены на газ на АЗС и Леком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Леком. Если газ, то у нас.
11: Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21.00.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
12: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ.

0: Столица уже 9, это первая смена. С наступающими выходными все! Пока еще весь в работе. Наш ведущий новостей Вадим Ривман.
1: Да, обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, новую пенсионную программу с господдержкой могут запустить в России. Об этом сегодня пишет «Известия» со ссылкой на главу Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергея Белякова. По его словам, речь идет о новом инструменте для формирования дополнительной пенсии работников. Программа будет финансироваться преимущественно или полностью за счет работодателя. Сотрудник автоматически станет участником системы при трудоустройстве, но сохранит возможность выйти из нее. Концепция получила уже положительную реакцию от Минфина и других ведомств, и уже этой осенью планируется подача инициативы в правительство. Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь уничтожили 330 украинских беспилотников, об этом сообщили в Минобороны России. Дроны были сбиты в Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, а также Тверской, Владимирской областях, в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей. В Барселоне прошла пышная церемония в главном символе города – соборе Святого Семейства или Саграда Фамилия. Папа Римский Лев XIV благословил башню Иисуса Христа, которая делает этот католический храм самым высоким в мире. Богослужение прошло внутри храма под живописными сводами, играла органная музыка. На церемонии присутствовал король и королева Испании. Позже у стен храма гостям показали световое шоу, ввысь взмыли фейерверки. Ну а в небе дроны изобразили портрет архитектора Антонио Гауди. Церемонию провели в день столетия со дня смерти мастера, который придумал собор Святого Семейства. Это чуть ли не самый знаменитый долгострой в мире. Его возводят уже 144 года. Несмотря на окончание работ в Барселоне на центральной башне, это еще не финал. Ну и последнее. Крупнейший в мире отель для пчел возвели в Турции. Он уже попал в книгу рекордов Гиннесса. Площадь уникальной конструкции достигает 45 квадратных метров, а сама она выполнена исключительно из природных материалов и снабжена многочисленными специальными полостями для гнездования диких пчел. Создатели проекта подчеркивают, ключевая цель инициативы – содействие сохранению популяции насекомых. Пчелы очень важны для поддержания биоразнообразия, стабильного функционирования природных экосистем и устойчивого развития сельского хозяйства. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар – 71 рубль 79 копеек, евро – 83.08. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Доброе утро, да, с вами Саша Светлов. В классическом обличии, Маргарита в маске. В общем, все, как мы любим по утрам. Вы как масочку поносите, не выбрасывайте, пожалуйста, оставите чуть-чуть.
1: Слушайте, ну это так хорошо. Вот так сел в эфир, масочку вот этот коллагеновый надел. Дом почему-то не хочется, а здесь...
0: Великолепное утро.
1: А я еще просто думаю, что, ну, как бы я освежусь, мозги тоже освежатся. И что, где, когда, который у нас будет буквально очень скоро, может быть, как-то легче.
0: Надежда
1: будет.
0: На это,
1: может,
0: да?
1: Может быть, команде всей повезет с этим.
0: Вот, ради чего. Не ради себя, ради людей стараюсь. Что ж, у нас еще тема дня есть. День рождения пиццы Маргарита. Придумаем новые названия, рецепты. Не обязательно пиццы, а вообще любых напитков, продуктов, салатов, тортов. Предлагаем и пишем в социальных сетях. Да ладно уже текста. Давайте к музыке. Ace of Base вырываются.
2: На Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Четверг и так хорош. Но давайте подробно разберемся, чем именно. 11 июня. Утро будет располагать к активному, но спешка может обернуться лишними ошибками.
2: Овны обстоятельства могут потребовать отказаться от своих убеждений, но и научить рассматривать ситуацию с разных точек зрения.
1: Тельцы, помните, разочарование в отношениях часто связано с ожиданиями, которых партнер не знал.
2: Близнецы, контакты складываются хорошо там, где слова подкреплены конкретным предложением.
1: Раки, направьте силы на те рабочие дела, которые вы хорошо сделаете и без чужой помощи.
2: Львы, если не непоколебимая, да что ж такое, уверенность дает слабину, это знак, что пора расширить взгляд.
1: Девы, наблюдение за собственной реакцией даст сегодня ценную информацию.
2: Весы, если при обсуждении общих планов возникнут разногласия, лучше сделать паузу, а не проявляется упорство.
1: Скорпионы, конкретная помощь коллеге в трудный момент укрепит отношения.
2: Это я про то, что тебе дважды за салат скинула. Угу. Это я пыталась помочь.
1: Стрельцы, непоколебимо скинула.
2: Ожидание, что день будет полон радости, может не оправдаться. Важно находить счастье в мелочах.
1: Козероги, не понимание в семье может потребовать поиска точек соприкосновения.
2: А водолей, сегодня может быть трудно понять другого человека из-за скрытых намерений.
1: Рыбы, не стоит поддаваться импульсивным действиям, так как ожидания от финансового положения могут не сбыться.
2: А сейчас абсолютно точно сбудется спорт. Ждем через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Одна нефутбольная новость, а потом погрузимся в самый главный, самый популярный вид спорта. Итак, ЦСКА разгромил Уник в четвертом матче и стал победителем единой лиги ВТБ сезона 25-26. Для всех фанатов баскетбола большое событие, ну а для фанатов ЦСКА вообще праздник. Поздравляем! Ну и о футболе в основном тут такие новости. Самое главное, сегодня 11 июня. Стартует чемпионат мира по футболу 2026. Да, напоминаю, что он пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. Сегодня матч открытия. Мексика, ЮАР, 22:00. Начало матча. Но в 20:40 уже там начинается торжественная церемония. Будут артисты выступать. Там и классика, и поп-жанр. В общем, будет ярко, современно. Посмотрите, приобщитесь к событию мирового масштаба. Так, как будет происходить вообще все на турнире? Групповая стадия турнира запланирована на период с 11 по 27 июня. В каждой группе команды проведут по 3 матча по круговой, и в стадию плей-офф выходят 2 сильнейшие из каждой группы, ну и 8 лучших команд, которые третьи места займут. Всего на чемпионате будет сыграно аж 104 матча, что станет новым рекордом в истории турнира. Да, я напоминаю, что участников просто стало больше. Что еще о футболе мы знаем? Барселона отказалась выкупать Маркуса Решфорда за 30 миллионов евро. Да, форвард вернется в Манчестер Юнайтед. Отмечается, что на решение Барселоны, помимо трансфера Энтони Гордона из Ньюкасла, повлияли слабая игра Решфорда в обороне, возраст Маркуса, ну и его высокая зарплата. А решающим мнением, так сказать, последним гвоздиком стало мнение главного тренера каталонцев Ханса Флика. Криштиану Роналду не забил в 3 матчах подряд за Португалию. Небывалое что-то. Да, такого с Евро-2024 уже не было. В перерыве с Нигерией, вот они вчера играли, поменяли всех полевых, кроме Криштиану. 41-летнего форварда сняли только на 65-й, но все равно он не успел забить. Вот хоть там Португалия и неплохо сыграла 2-1. Это все новости к этому часу. Еще раз напомню, сегодня открытие чемпионата мира по футболу Мексика ЮАР в 22:00. Всем приятного просмотра.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: 9:19 на столичных часах. Саша, Арита на местах. Первая смена. Встречаем выходные вместе с лучшими хитами Сиси Кэтч. Только что на ретро-фэм.
1: Слушай, у меня такая мыслишка. Давайте скинемся на остров в Австралии. Как вам мысль?
0: Могу дать 250.
1: А нормально, если это в тысячах. Потому что за 20 миллионов рублей, ну то есть это студия в Москве.
0: Да, нынче
1: в,
0: так.
1: В недостроенном доме еще. Вот. В Австралии можно купить целый остров. Вот. А чего нет? Кулади называется это. Проживает всего 2 человека. Покупатель покупает магазины, мотель, паб, ресторан и жилой комплекс. И вместе с островом.
0: Да, да, как-то звучит подозрительно. Как будто ты приезжаешь туда, и там начинают вместе с тобой хоррор снимать сразу. Ну вот как в кино показывают. Ты покупаешь дом, а у дома есть история.
1: Ну я бы попробовала.
0: Попробуй.
2: Реклама.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
9: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
11: Хочу. Берег включает «хочу».
12: Хочу утреннюю чашку клубники.
11: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсика, но полезных.
11: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
6: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, Средняя.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
15: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
16: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай. же эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.

0: Между тем. На ретро-эпо.
1: А между тем день пиццы Маргарита. Да-да-да, день для заказика.
2: Ой, наш-то, а?
1: Так, а теперь то обычно, что с Маргаритой употребляют. Давай следующий трек. Ну, что-нибудь, а? Губит людей, не, вода там. Ну, была же песня. В общем, мы сегодня сообщение собираем. Маргарита уже есть. Давайте другие имена использовать. В честь себя называем блюдо и объясняем, почему. Дядя Коля пишет. Моя пицца будет невкусная, жесткая и немного нагловатая.
2: Так, Екатерина пишет. Пицца Катюшка, хохотушка. Бросаем все, что вызывает смех и радость. Поливаем соусом из песен, плясок. Посыпаем сверху частушками и анекдот. И запекаем под горячие хиты ретро-ФМ. Mm-hmm. Наслаждаемся.
1: Марина Клим пишет. Пицца морская. Имя Марина переводится как морская. Морепродукты, моллюски, миди, минтай, моцарелла, майонез, музыка. Все ингредиенты начинаются на букву М.
2: Светлана нам пишет. Пицца Женюрик. Это пицца с раками и скорпионами. Сверху немного яда гюрзи. И все это запить стаканчиком пивка, который может вредить вашему здоровью.
1: Слегка.
2: Да. Так, далее, значит, Александра пишет. Рецепт коктейля Александр Третий. Смешать в равных пропорциях одеколоны тройной и Саша. Александр, колонна.
1: Неплохо, неплохо. Да. Так, Галина, я, признаться, с пиццей не дружу. Не мое это дело, зато в тортах я настоящий ас. У меня даже есть свой фирменный рецепт, торт от бабы Гали. Ну, говорят, да, стоит его попробовать, и все, обычные десерты уже не впечатляют. Кто хоть раз со мной покатается? Помнишь? Каждый торт для внуков маленькое чудо. Спелые бананы, сочные ананасы, яркая киви, сладкая клубника. Внуки уже выучили фразу «Только торт от бабы Гали самый вкусный на свете». Ну, вы красотка, Галина. Прям умничка. Семья, я уверен, счастлива. Благодарю.
2: Так, Наталина написала. Представляю вашему вниманию пиццу Наталета. В ней много крем-чиза, вишневого джема, зефира моего собственного приготовления, наполнителя брауни и соленых фисташек. Люблю я, знаете, соленое сладким закусывать и сладкое соленым. И рядом с пиццей желательно, чтобы тарелочка с красной икрой стояла, так сказать, и круши-горбуши.
1: Хорошо.
2: Потрясающе.
1: Да-да-да, это аристократично.
2: Оу, oh, yeah.
1: Ну, да, давайте дальше в соцсетях мы продолжим обсуждение. Да спасибо тем, кто уже успел написать. Дальше можно вот уже в рамках общения интернетного, потому что впереди у нас будет еще разговор серьезный. Да какой там серьезный? К нам Юлия Савичева придет, будет весело, легко, музыкально, через полчаса. Ну, а сейчас у нас есть время для того, чтобы узнать последние новости. Об актуальном рассказывает Вадим Ривман.
3: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили смягчить правила эвакуации машин. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию авто в течение 15 минут. Речь идет о ситуациях, когда машину уже погрузили на эвакуатор, а документы остались в салоне или же дома. По действующему закону, напомню, водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Депутат подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии ПТС. Но, по мнению Нилова, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку, достаточно выписать штраф за неправильную парковку. В Госдуме предложили запретить депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей. Сейчас, напомню, полномочия парламентариев прекращаются досрочно, если они, их супруги или несовершеннолетние дети обладают счетами в зарубежных банках, владеют ценными бумагами иностранных структур или долей в иностранных организациях. Авторы инициативы предлагают включить в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата или сенатора приобретение или наличие у него, его супруга или несовершеннолетних детей, недвижимости за пределами России, а также приобретение или наличие иностранного гражданства или вида на жительство. США и Иран возобновили удары. Серия взрывов в разных районах Исламской Республики, в том числе в районе морских портов. Американские военные применили почти полсотни крылатых ракет «Томагавк». Тегеран в ответ перекрыл движение по Ормузскому проливу для всех, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Военные предупредили, по нарушителям будет открыт огонь. Дальше последовали удары со стороны Ирана по объектам США в регионе. Россиян предупредили о росте числа фейковых вакансий. На фоне ухудшения ситуации ситуации на рынке труда. Каждая пустая вакансия становится для соискателей все более болезненной проблемой. Компании могут размещать объявления без реального намерения нанять сотрудника. Об этом рассказал в интервью газете «РУ» специалист по работе с высшими руководителями Ольга Осадча. Правда, по словам эксперта, не все пустые вакансии являются мошенническими. Иногда работодатели просто собирают кадровый резерв, изучают зарплатные ожидания кандидатов или готовятся к будущему расширению штата. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 71, рубль 79.

0: Ни дня без нашей любимой игры. У нас таков подход, а потому что где, когда, быть.
1: Да, быть, что, где, когда. Это был стих.
0: Спасибо, Йода.
1: Друзья, самая серьезная наша игра 23-24-88-3. Код Москвы 4.

0: 9.5. Видите, у меня даже голос иногда пропадает, потому что, ну, нервничаю. Это же интеллектуальная игра, поэтому давай, капитан,
1: звони. Орать в караоке по ночам меньше надо.
0: Это нормально. Это, ну, понимаешь, это силы придает. Вот, но это осталось в нейрохите. А сейчас только команда, только интеллектуальная битва. Только наш телефон.
1: Да, 8-495-23-24-88-3.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Тетцевской от Челюскина до Копылова, на улице Копылова от Кошевого до Тетцевской и на улице Мира от Парковой до Журналистов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе. Феномен будущего. Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. Феномен будущего. Жизнь на высоте.
8: Подробнее на феномен.дефис.кз.ру. Застройщик ООО «Созатектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
9: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вечеринка. Ретро-ФМ.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
13: За 4 моря.
11: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
14: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.

0: Тогда на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Итак, летние игры в нашем радиоклубе «Что, где, когда» продолжаются. Московское время 9:45. На связи Волгоград. Андрей, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе. У нас на кону ровно 30 тысяч рублей.
3: Уа.
1: Максимальная сумма сегодня. И сегодня надо будет играть максимально честно. Да, ответ должен быть прозвучать, ну уж точно, в рамках минуты. Их может быть много. Вам, как капитану, нужно в конце обсуждения выбрать ту версию, которая будет претендовать на звание правильной. Вы игру знаете, правила тоже. Готовы к честной битве?
2: Даю зуб за честность.
1: Честная пионерская.
2: За интеллект, правда, ничего не даю.
1: Хорошо.
2: Но честность гарантирую.
1: А мы тоже больше на интуицию, наверное, будем полагаться. Итак, да, Андрей, сейчас послушаем вопрос. Минута на обсуждение. Мы вам постараемся чем-нибудь помочь. Итак, сегодня вопрос задает сам господин ведущий.
4: Цветок моей души, прости же мне мое несовершенство и подари высокое блаженство слияние наших душ в ночной тиши. Храни твое загадочное око туманы Англии и красоту Востока. Огонь и лед заключены в тебе. Ты мой, и ты ничей. Восьмое чудо света. И благодарна я тебе за это. Ты мой кумир и свет моих очей. Внимание, вопрос. Кому обращено это стихотворение Евгении Кошелевой?
3: Ох.
1: Да. Формулировочка интересная.
2: Угу.
3: Туманы Англии, красота Востока.
1: Да, вот туманы Англии, красота Востока.
3: Я сначала подумал, что это какая-то карта.
1: Угу. Глупо.
2: Нет, да. Если кому, значит, человек.
1: Да, ну или, может быть, просто известная личность, может, памятник какому-то. Кому-кому.
2: Просто
1: ну,
2: известный отечественный писатель. Да. Хранит Восток, значит, кто-то, кто там, или в своих произведениях что-то такое восточное.
1: И «Туманную Англию».
3: Как говорится, не знаешь ответа, Англия. Говорит Пушкин.
1: Агата Кристи, Конан Дойль, какие-нибудь...
2: Пушкином хорошо.
1: Ну, всегда у нас есть Пушкин. Да, наше все. Недавно с днем рождения.
2: Значит, кто-то, кто был на соединении Востока и Запада, кто-то, кто полководец.
1: Кому? Или где Восток и Запад пересекаются, да? То есть граница, может, где проходит там.
2: Урал.
3: Географическая история.
1: Да, да, да. Урал, может быть, или где-нибудь там туда, в сторону Стамбула, да, вот какой-то.
2: Моя звезда.
1: Ну что, кто? Да, созвездие тоже было в голове. Какое даже не пришло. Итак, вопрос. Цветок моей души. Прости же мне мое несовершенство. И подари высокое блаженство слияние наших душ в ночной тиши. Храни твое загадочное око, туманы Англии, красоту Востока. Огонь и лед заключены в тебе. Ты мой, ты ничей, восьмое чудо света. И благодарна я тебе за это. Ты мой кумир и свет моих очей. Кому обращено это стихотворение Евгении Кошелевой? Андрей, что выберем?
2: Стихотворение немножко напоминает стилистику Пушкина.
1: Да. Тогда...
2: да, и хорошее правило, что где, когда, не знаешь, что говорить, говори Пушкин.
1: Согласен на все 100. Давайте, Пушкин принимается. Послушаем правильный ответ.
0: Внимание, правильный ответ. Его предки чудом выжили. Пятеро уцелело во время штурма дворца китайского императора. Потом их перевезли в Англию, где они размножились. А поэтесса Евгения Кошелева посвятила им свое стихотворение. «О, пекинес, цветок моей души». Пекинес в переводе с английского «пекинский».
2: Ну нет, ребята.
3: Это сложно.
1: Да-да-да. Хочется сказать, да, мы были в одном шаге, но не скажу. Да-да-да. Ну, чуть-чуть, знаете, да. Десятая доля секунды, Андрей, нам не хватило, да, для того, чтобы стать олимпийскими чемпионами.
3: Сложно было.
1: Конечно, но интересно. Что-то такое. Теперь будем знать, да. Спасибо вам большое, Андрей, за честную игру. Да, чудесному городу Волгограду огромнейший привет от нашей команды. Да, мы продолжаем, и через 10 минут, напоминаю, ждаем гостей. Хотя, ладно, давайте мы немного вернемся к нашей любимой музыки, а затем мы расскажем, из чего же будет состоять наш следующий час.
0: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе Что, где, когда. На Ретро-ФМ.

0: Ну а мы ожидаем миссис Савичеву. Буквально через 5-10 минут, да, будет разговор с певицей, с актрисой. Просто, мне кажется, очень интересным человеком. Для того, чтобы разговор получился еще более насыщенным, мы ждем вашей поддержки в соцсетях. Да, задавайте вопросы, вот о чем вам интересно было бы узнать. Мы, безусловно, устроим несколько игр. Будет у нас фейк-контроль, где также можно будет выиграть фирменные призы от Retro FM.
1: Несколько игр, вот так
0: Вот, в общем, да, развлечемся. Может, и попоем. Глядишь, да, и до этого
1: как
0: дойдет.
1: Как пойдет, знаете ли. Главное, что точно пойдет круто, а вы будете вместе с нами.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. Завтра. В 11.00. Домашний. Главный женский.
11: 16+.
12: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
13: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
14: Слышишь этот ритм?
15: Это бьется сердце музыки.
16: Это масштаб, который невозможно остановить.
17: Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин
18: и специальный гость — группа «Кино».
19: Ты тоже можешь там оказаться.
20: 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
21: Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00.
22: Только живые эмоции. Будь в движении.
23: Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
24: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
25: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
26: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
27: Шоу «Дорогие гости»
28: на Ретро-ФМ.
27: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
28: Автор лучшего вопроса получает деньги.
27: «Дорогие гости».
28: Воскресенье, час дня.
27: Подробности на retrofm.ru.

0: столиц почти 10. Сейчас гости будут в первой смене на Ретро FM. Но по традиции начало часа — это всегда новости. Говорит Вадим Ривман.
1: Да, о новостях расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку российских автомобилей, а также ремонт жилья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутатов Госдумы. Парламентарии считают такие возможности нужны семьям, а многие регионы их уже дают на уровне своих местных выплат. Кроме того, авторы инициативы предлагают значительно повысить мат-капитал на вторых и третьих детей, сделать его прогрессивным. Авиакомпании предложили обязать уведомлять пассажиров о положенных услугах при долгой задержке рейса. Такое обращение депутаты Госдумы направили главе Минтранса. Речь идет об СМС-сообщениях с информацией о питании, размещении в гостинице или трансфере. Такие уведомления предлагают отправлять.

0: еды или подтверждение размещения в гостинице. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила продажи украшений. Теперь бриллиантами могут называться только природные алмазы. Камни, выращенные в лабораториях, должны иметь пометку «синтетический», а их вес указывается в граммах, а не в каратах. Продавцам запрещено называть искусственные камни драгоценными, натуральными или минералами. Правильное название для них теперь «ограненный синтетический алмаз». Мошенники предлагают россиянам получить фейковые стипендии и гранты. Легенда аферистов строится на том, что ко Дню молодежи якобы можно получить выплату, премию, грант на проект, компенсацию поездки или оплату обучения. Об этом рассказали в Ассоциации юристов России. Под предлогом таких выплат мошенники переводят молодых людей на сайты, похожие на государственные сервисы, молодежные платформы или страницы банков. Там от жертвы требуют заполнить анкету, ввести данные карты для зачисления выплат, ну а далее все происходит по стандартным схемам мошенников. Российским школьникам необходимо давать знания, которые специально рассчитаны на работу с искусственным интеллектом. Об этом заявила первый зампредседателя Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Марина Ким. По ее словам, это даст детям понимание, как работать с нейросетями. Так они смогут научиться составлять презентации, монтировать и взаимодействовать с ИИ. При этом важно сделать так, чтобы дети не работали с такими программами бездумно. Люди должны понимать математическую природу нейросетей, чтобы безопасно их применять. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83.08. А с вами остается первая смена на Ретро FM. Всем хорошего дня. Ретро FM.
1: Первая смена на Ретро FM. Доброе утро всем, кто начинает его с первой смены на Retro FM. Четверг сегодня выполняет пятничную миссию, а значит, ребята, быть гостям. Сегодня с нами исполнительница, которую мы полюбили еще со времен «Фабрики звезд». Мы болели за нее во время Евровидения, видели в кино, ну и, конечно, знаем ее песни наизусть. Популярная певица, актриса, настоящая рок-гёрл нашей эстрады Юлия Савичева с нами. Доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро! Ну и мы начнем с рок-гёрл сразу же, потому что мы видели весеннюю фотографию, сессию, которая вообще всех взорвала, напомнила о твоем пути, когда ты начинала такой еще вот бунтаркой. Хотелось бы узнать, что конкретно для тебя значила эта фотосессия, потому что, ну, она так вызвала ажиотаж.
2: Ну, на самом деле, мы не планировали так делать, знаете, такие отсылки какие-то к 2003-му, но так получилось, когда вышла песня «Юность» с дуэтом с Жорой Гранжем, очень талантливый парень. Вот, то у меня почему-то такие сразу флешбеки стали в 2003 в голове всплывать. И я увидела несколько кадров, говорю, ну смотрите, это же прямо вот я в 2003 еще на фабрике, когда вот это корабли. Но это кто знает, а кто не знает, конечно, там молодежь совсем не понимает эту фишку. Но наш возраст сразу просек, понимаете? Да, сразу просек. Поэтому я как-то объединила, и это сработало очень так здорово. Мы и сниппеты сняли на эту песню тоже в таком стиле, как будто бы вернулись в 2003, и как будто я вот только познакомилась со своим будущим мужем. Это тоже очень так мило все сработало, да.
1: А вот насчет этого возвращения в 2003, ну как будто бы возвращение этого стиля, все-таки на концертах. Вот сейчас это больше про рок, косуху и прыжки в стиле стейдж-дайвинг, когда артист разбегается и прыгает в зал. Или по-прежнему Юля может быть романтичной, хрупкой, и те самые песни, которые уже проверены временем, и все любят, знают и помнят наизусть.
2: Ну вы вот сейчас вот смотрите.
1: Мы вот сейчас не видим
2: смотрите этого. Смотрите на меня и думаете, я стою только и плачу около микрофона.
1: Ну, сценический образ, не, может быть, там чистый рок. Не как сейчас.
2: Я все объединяю, но в целом концерт, конечно, роковый. Абсолютно роковый. Я не могу сейчас сказать, что это отдельно вот как-то все существует. Да. Это все вместе, и даже экстрим-вокал присутствует.
1: А об этом мы отдельно еще доспросим обязательно.
2: Поэтому я, наоборот, наконец-то разошлась на полную. Не сдерживаю себя.
3: Вот это круто.
1: И продолжим на этой же скорости. А сейчас давайте послушаем один из самых известных хитов нашей гости «Если в сердце живет любовь» Юлия Савичева на Retro FM.

0: Привет всем слушателям Retro FM. Саша и Рита на местах и помогает делать нам этот четверг почти выходным днем. Популярная певица, которая одинаково умеет выдавать и рок, и романтику на сцене. Юля Савичева сегодня в гостях у первой смены. Доброе утро.
1: Доброе утро. Надеюсь, все проснулись и слушают нас. 100%.
0: К 10-то уж точно.
2: Сейчас они точно проснутся, потому что мы поставим кусочек твоей песни про твой обжигающий такой горячий образ, мы уже поняли. Это все, конечно же, на твоем творчестве отображается. И хотелось бы послушать песню «Сгорать». Не так давно она у тебя вышла. Да. И рассказать, собственно, про что эта песня, про ее создание. Александр, включай.

0: Немного.
1: А вот теперь, да-да-да, когда уже все точно смотрели, ну, хочется все-таки спросить о создании этой песни, вот, и как она создавалась, и, ну, какой посыл?
2: Ну, смотрите, я всегда отслушиваю демки, которые присылают на почту моей помощнице. Иногда лично мой номер кто-нибудь узнает и передают тоже демки. По-разному бывает. И вот это все я отслушиваю.
3: Круто.
2: Сама. И в потоке и ишных таких демок, которые сейчас присутствуют постоянно, вдруг, наконец, стоящую живую гитару, живой голос, слышу, что молодая девочка поет совсем, и меня так это зацепило, причем вот этот текст, который там есть в песне, тоже очень зацепил. Буквально одну фразу, несколько фраз там переделали, все остальное осталось как есть. И, ну, это вообще тяжелая песня, на самом деле, в плане эмоций, в плане смысла, потому что это, ну, всем запущенные агрессивные отношения.
3: Знаем.
2: Когда, причем люди сами знают это, что та половина, что другая, что там все плохо, и все равно они вот в эту бездну ныряют вот так, и там все вот это вот сгорают люди вместе. Это страшно, но это такая вот сильная эмоция, которая, возможно, кому-то поможет пережить ну, какие-то страшные времена для себя.
1: Друзья, слушайте трек «Сгорать» Юли Савичевой. Да, уже можно легко найти на площадках. А сейчас хочется про экстрим-вокал поговорить, о котором ты немного уже упомянула, что недавно начала осваивать и уже активно применяешь в творчестве. Можно ли для всех слушателей рассказать вообще, что это такое, ну и, собственно, как это в творчестве отражается, где именно?
2: Ну, вообще, так как мой муж альтернативщик, бывший, ну, мне кажется, бывших не бывает, да, то я всегда восхищалась, когда он гроулил там, я не знала, как это еще тогда называлось, никто не знал, как это называется, просто вот ор! Все это ором называли. В целом это расчет называется.
3: Ага, да-да-да.
2: И он просто, понятное дело, к педагогу я изначально пошла. И те, кто думают, что это вот я точно наврежу своему голосу, они неправы абсолютно. Это определенные техники. И когда ты правильно это делаешь, все будет в порядке.
3: Не будем сейчас показывать, что это. Я как-то пыталась делать, но я неправильно, да, делала.
1: Оставим это профессионалам.
3: Вот это вот, да.
1: Что ж, у нас время любимых хитов. Давайте послушаем немного музыку, а затем нас ждет игра «Фейк Контроль» с гостей Юлией Савичевой сегодня на Ретро-ФМ, и мы еще не всю правду не узнали. Звоните 23 24 88 3 и не забывайте про код Москвы 495.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Саша и Рита на местах, и мы переходим к фейк-контролю. Но, как вы понимаете, сегодня он будет необычным, потому что этот четверг с нами проводит Юля Савичева. Во-первых, доброе утро, Юля.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ну, а теперь?
3: В двух словах о правилах. У нас есть факты, что-то из них правда, что-то ложь. Естественно, все они сегодня про тебя. И вот нашей слушательнице придется отгадать, что есть что, и за это возможно получить приз. Три правильных ответа. Сертификат на 5000 рублей в Marketplace. Два ответа – 3000 рублей. Ну и, конечно, наша любимая термокружка. Кружка за один ответ.
1: У нас есть звонок.
3: Александра, так. У нас.
1: Да, прием, Александра.
4: Да, добрый день.
3: Ну что, готова играть?
4: Да, готова.
1: Начинаем. Итак, первый факт давайте я.
3: Давай.
1: Зачитаю, правда или ложь. Александра, в детстве Юлия Савичева была двукратной чемпионкой Москвы по боксу. Правда или ложь? Осторожней.
4: Ложь.
1: Ложь. Принимается,
2: абсолютная правда, так что это ложь.
1: Несмотря на всю роковую, яркую, такую по-настоящему бойцовскую составляющую, но, насколько мы знаем, танцы.
2: Да, это были спортивные бальные танцы.
1: Рядом почти, да. В соседних залах, да, тренировки проходили. Да, двукратная чемпионка Москвы, да, по бальным танцам, Юля.
3: Хорошо. Итак, факт номер два. Юля Савичева начала свой творческий путь с детского шоу-театра «Непоседы». Правда или ложь?
4: Правда.
3: И это?
2: Неправда. Я не была в «Непоседах».
1: Не была в «Непоседах».
2: Нет.
1: Ну что ж, получается, один из двух пока.
3: Все считают, что это было именно так.
1: Ну что ж, а третий факт, Юль, можно попросить лично, да, зачитать?
2: На одном из концертов настолько поймала роковое настроение, что сломала гитару об одного из своих музыкантов.
1: Правда или ложь?
4: Правда.
2: Вот не слушайте.
1: Ну хорошо, хоть бокс был, а не правда.
2: Это круто, что верится человеку, что такое может быть, но я не настолько.
1: Веселье фотосессии не прошла мимо.
2: Не настолько убийственная женщина, хотя могу рассказать вам случай, который, ну, реально прямо был с кровью.
1: Ну что, что там было, да.
2: Это было то, что я скидывала в определенный момент концерта туфли. Я сейчас туфли вообще не ношу на концертах. Но был момент, когда постоянно выступала в туфлях, я их скидывала, и они так вот летели красиво. И я начинала зажигать босиком. Ну и вот, и, собственно, я скидываю эти туфли, начинаю зажигать, все хорошо, вроде бы замечательно. Вот. Поворачиваюсь, смотрю на гитариста, а у него такая вот капелька крови начинает стекать по голове. Я в шоке смотрю, не могу понять. Ну, человек вроде играет, все нормально. После концерта, естественно, я подбегаю, говорю, что случилось?
1: Ты что, себе позволяешь? Оказалось,
2: что эта туфля моя вот так летела, и прямо ему на макушку вот так. Ну, этим каблуком, точно.
1: Но самое главное, это боец не сдался и доиграл до конца. Все ради искусства.
2: Человек профессионал. Потом это, естественно, обсуждали все, потому что, ну, это на видео попало, прям как это все точно в цель.
1: Потом прием на работу в коллектив Юлии Савичевой. Да, какой у вас болевой порог? Ладно, это все шутки, а если серьезно, один из трех верный.
3: Один из трех, правильно? А это значит, что все вообще лучше, чем могло бы быть всегда. Это наша любимая термокружка достается Александре.
4: Спасибо.
1: Александр, для нас это самый главный приз, без такого преувеличения. Так что с победой вас и спасибо большое за классную компанию.
2: Спасибо вам.
1: Ну а мы через несколько минут продолжим наш классный утренний разговор. Разговор с Юлией Савичевой. Вы, кстати, можете задавать свои вопросы в социальных сетях. Скоро вернемся.
0: Фейк-контроль. Первые изменения. Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Этим летом каждая семья должна быть
5: на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Саша и Рит на местах, и этот бодрый четверг с нами встречает Юля Савичева. Юль, доброе утро.
2: Еще раз привет. Да.
3: Доброе утро.
1: К нам так. Присоединяется народ, есть вопросы из соцсетей.
2: Соцсети у нас. Люди спрашивают про семью. Пишет Лиза из Ставрополя. Юля, с появлением ребенка вы как-то признались, что стали гораздо лучше понимать собственную маму, ушли подростковые обиды и категоричность. А чему вас учит дочь прямо сейчас, и переняла ли она ваш взрывной творческий характер?
3: Да, действительно, это так. Я стала более спокойно относиться ко многим жизненным ситуациям. С пониманием. Раньше, конечно, юношеский максимализм вечный какой-то был. Вот. А дочь моя жжет напалмом, я бы сказала.
1: Уже? Да уже. А ей 8 лет, да, сейчас?
3: Ей 8 лет, вот в июле 9 исполняется. Ну, она очень творческая. Ей передалось чувство ритма, музыкальность. Она и танцует, и поет, и любит рисовать, и разные поделки делать. Ну, чему она меня учит? Ну, выдержки меня учит, конечно. Чтобы я не срывалась, даже когда я очень уставшая. Потому что я понимаю, что ребенок сразу это ощущает. И ты так или иначе должен держать себя в руках, как бы там сложно ни было иногда. Вот. А иногда учит не обращать внимания на какие-то вещи, которые мне кажутся важными. Она говорит, да господи, мам, это вообще фигня какая-то. Думаю, правда.
1: Уже семейный психолог 8 лет.
3: Поехали дальше. Вот. Постоянно возмущается, что я много работаю. Мама, ты обещала, что когда ты находишься рядом со мной, ты не работаешь. Быстро отложи телефон, иначе я обижусь. Вот так бывает у нас, да.
1: Хорошо, хочется еще про увлечение спросить. Насколько мы знаем, вот одна из главных отдушин еще, да, это вот создание невероятных кондитерских шедевров. Особенно вот муссовый торт. Что-то до нас долетало.
3: Ну, у меня был период, да, когда я постоянно этим занималась. И я насчитала, что я 10 лет как-то без перерыва это делала.
2: Вау.
3: Сейчас я только на заказ своей дочери делаю. Каждый год на ее день рождения. Это у нас традиция такая. Вот что бы она ни пожелала, не заказала, я это делаю. В любом виде.
1: Как кому-то повезло. Ребят, мы сегодня уже немного вспоминали про искусственный интеллект, а через несколько минут мы встретимся с ним лицом к лицу. И посмотрим, сможет ли с ним справиться наша гостья Юля Савичева.
0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ Новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С этого года в детские лагеря перестанут брать вожатых без педагогического опыта. Из-за сезонного характера работы персонал в лагеря долгое время набирали почти без специальных требований. Теперь эту практику решили пересмотреть. Этим летом в России заработают более 40 тысяч детских лагерей. Это на 280 больше, чем годом ранее. Отдохнуть в них смогут более 5,5 миллиона детей, пишет российская газета. Фонд науки и технологий Татарстана анонсировал запуск грантовой программы по поддержке научно-популярного и промышленного туризма. Участвовать в новой программе смогут вузы, туристические операторы и промышленные предприятия. Как минимум 3 университета Татарстана уже в этом году получат гранты на развитие таких туристических направлений. Главная цель – привлечь внимание школьников к науке и организовать для них содержательный досуг, пишет «Московский комсомолец». Жители Татарстана к 5 июня перевыполнили поставленную перед республикой задачу по участию во всероссийском голосовании за выбор объектов для благоустройства в 2027 году. Свой выбор сделали 421 764 человека при плане в 405 тысяч. Жителям республики предложено 178 общественных пространств в каждом муниципальном районе и городском округе. В перечень также дополнительно включили 20 объектов, которые выбрали сами граждане по итогу опроса на госуслугах, пишет «Московский комсомолец». Всероссийское онлайн-голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. 12 июня в Казани муниципальные парковки будут работать бесплатно. Причиной стало празднование Дня России. Парковки работают на безвозмездной основе в выходные и праздничные дни. В будни оплата производится с 8 до 19 часов, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее первая смена на «Ретро-ФМ».
0: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет. «Ретро-ФМ».

0: ФМ, доброе утро, Юля.
1: Еще раз привет.
2: Доброе утро. Мы играли, но не наигрались. У нас есть игрушка нейрохит, постоянно звучит у нас в эфире, и мы хотели бы с тобой в нее поиграть. Что происходит? Мы берем очень-очень известные песни, тебе они все точно известны. Mm-hmm. А музыкальная составляющая меняется так полностью, а слова вот ровно такие же. А, и тебе мы предлагаем отгадать, что же наша сетка сделала.
0: Попробуй. Если душа вдруг захочет не просто отгадать, а еще и подпеть знакомому артисту, мы наверное, не будем останавливать. Ага. Итак, у нас первый нейрохит уже готов. Ну, послушаем.

0: ты.
1: Конечно, конечно. Коллега.
0: Такое начало.
1: Второму сезону Фабрик. Хорошо, ну, припев сразу с первой секунды, да, дал понять, кто это. Сейчас, возможно, будет задание чуть посложнее. И здесь нужно будет вспомнить другой проект, но тоже очень близкий тебе. Давай послушаем следующий нейрохит, пожалуйста.

0: так это... Господи.
1: Так, так, так. Можно и группу назвать, и исполнительницу.
0: Да, как да, ближе. Да, да, да. Ну, это «Старый отель» песня.
1: Конечно.
0: Жанна Агузарова. Вагон метро.
1: Мы специально не перебиваем, потому что...
0: Тоннель.
1: Да, мы помним эту пародию великолепную.
0: Спасибо.
1: Да, один в один, шоу
0: «Старый
1: и игра там».
0: Отель.
1: Именно там Юлия Савича прекрасно перевоплощалась в Жанну Агузарову. Ну что ж, пора третьей.
2: Да, давайте послушаем третью.
1: Что же там будет?
0: Так, балли, танцы пошли у нас.
2: Что-то знакомое.
1: Или Агутин решил перевести.
0: Это...
3: Не забывай, помни меня.
0: Ну слушайте, это моя песня, что ли, высоко?
2: Давайте, Юлия, послушаем.
0: Давай, уже однажды перепел высоко в рок-жанре. Вот сейчас новая версия.
1: Шансончик дадим.
0: Ну такой, легкий
1: такой. Да-да-да, так босоногим с коктейльчиком в руках. А вот так побегать можно. Ну что, а можно оригинал поставить?
0: Какая-то знакомая песня. По-моему, я ее слышала.
1: Вспомнят, да, молодежь выучит.
2: Слушай, ну вот с той музыкой вообще не то, скажи.
1: Да, да, да.
2: Вообще,
1: нет,
2: вообще,
1: бывает,
2: вообще.
1: У искусственного интеллекта удачные получаются партии, но ну, не в этот
0: вот
1: раз.
0: Вот Агузарова, мне понравилось.
2: Да,
0: классно,
2: да, да, да, да, современненько.
1: Такое было. Да, да, да, мощнее. Ну что, мы скоро продолжим. Впереди, вы думали, что все, игры,
2: нет,
1: испытания закончились.
2: Же. Мы нет, только разошлись.
1: Беспощадная первая смена подготовила еще блиц-опрос для Юли Савичевой. У нее будет несколько минут, чтобы подготовиться. Погнали.
4: Мира. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Тетцевской от Челюскина до Копылова, на улице Копылова от Кашевого до Тетцевской и на улице Мира от Парковой до Журналистов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
6: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
7: Опа-па-па! Понеслась, родная!
8: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке в кредит. Пауза «Сбербанк». Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
10: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города.
11: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется

0: программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
4: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ретро-ФМ.

0: Доброе утро, это первая смена Саши Риты, и настало время немножечко разогнать темп, потому что у нас блиц-опрос, и на эти самые быстрые вопросы будет отвечать Юля Савичева. Доброе утро.
1: Доброе.
2: Доброе. Блиц-опрос, правило очень понятно. Мы задаем вопрос, а ты отвечаешь что-то из предложенного, например, курица, рыба. Окей. И, соответственно, можешь объяснять, почему, а можешь вообще нам ничего не объяснять.
1: Ясно. Погнали?
0: Не слишком ли много свободы даем гостю?
1: Ну, есть такое.
0: Хорошо, погнали. Итак, шоу «Один в один» или шоу «Фабрика звезд»? Можно быстро.
2: «Фабрика».
0: Ладно.
2: Каждый выход из дома. Как на сцену или как можно проще без макияжа?
1: Как можно проще.
0: Сняться в кино или записать саундтрек для кино?
1: И то, и другое, пожалуйста.
0: Хорошо. Полный комплект, пожалуйста. All inclusive.
2: Фредди Меркьюри или Майкл Джексон?
1: Ну, так как я с детства фанатка Майкла Джексона, то Майкл Джексон. У меня, кстати, Аня тоже фанатка Майкла Джексона. Понятное дело, что я больше знаю песен Майкла Джексона явно, чем Фредди Меркьюри. Но если говорить про величины, это невозможно выбросить. Невозможно.
0: Мы не заставляем.
2: Берем два.
0: На таком серьезе
2: выбирать. Дайте
0: два. Да. Обоих завернить. В воспитании ты строгая мать или мама, которая разрешит все? Куда ближе к тебе?
1: Ну, я много разрешаю, но в то же время бываю и строгой. И даже, знаете, когда Аня говорит: «Мама, не делай так, я боюсь тебя, у тебя нос шевелится». У тебя ноздри, вот когда ноздри вот так вот, они раздуваются.
0: Кайф.
2: Так, заниматься творчеством в одиночестве или с креативной командой?
1: По-разному, кстати, бывает. Но мне нравится и с креативной командой, и когда у меня вот вдохновение какое-то возникает, это тоже очень здорово.
0: И так, и так. В свободный день насладиться тишиной или чем активнее, тем лучше?
1: Все зависит от состояния. То есть, если слишком уставшая или больная, или то, и другое,
0: конечно,
1: оставьте в покое, я буду лежать, как тюлень, пить чай с медом, лечиться, смотреть сериалы. Вот. А если есть силы, если все хорошо, то я люблю активный отдых.
0: Да.
2: Так, кино или театр?
1: Кино. Я очень люблю кино. В театр, конечно же, ходила. Иногда меня затаскивали. Ну, скептически достаточно настроена на театр, если честно.
2: Так.
0: Отлично. А в отпуске едим, что хотим, или не забываем про диету и правильное питание?
1: На отпуске гуляй рванина вообще происходит у меня.
2: Наша.
1: А потом там за несколько дней такая: так, надо взять себя в руки, я не вхожу в кадр.
2: Сейчас очень личный вопрос. Птичье молоко или Наполеон?
1: Наполеон.
2: Не поссоримся. Одна любит блондина, другая
0: нормально, да. Это секрет женской дружбы. Ну и семейный союз артистов. Это больше риска или больше понимания?
1: Больше понимания, и риск тоже, конечно, присутствует, чтобы мы убили друг друга нечаянно.
0: Ну, вот так мы завуалированно, да, и задали вопрос и получили четкий ответ, да, про семейные взаимоотношения. Ну что, еще немного вашей любимой музыки прямо сейчас, а потом снова вернемся и продолжим наше общение с популярной певицей Юлией Савичевой и отдельно поговорим про ее концерты.

0: Ретро-ФМ.
1: Отличного четверга всем, кто с первой смены. Мы продолжаем наш приятный предпраздничный разговор с Юлией Савичевой. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Поговорим о планах. 2026 год у тебя очень насыщенный в творческом плане. Новые релизы, постоянные гастроли. Но мы еще не говорили о том, что намечается в декабре.
1: А расскажи, пожалуйста.
3: Все.
1: Мы-то немного знаем, но хочется вот из первых.
2: Нашептали на ушко. В декабре, да, будет очень большой сольный концерт в ВК-стадиуме. Угу. Там вместимость 6-8 тысяч человек, поэтому, конечно же, будем готовить большое шоу. И вообще, я готовлюсь к стейдж-дайвингу, который мы сегодня обсуждали.
1: Все-таки устроим, да, разбежимся.
2: 100% будет, 100% будет. Я уже со своим мужем там советовалась, как правильно это делать.
1: Под каким углом.
2: Да, да, да. Вот. Конечно же, готовлю новый материал. У меня впереди и новые будут релизы сольные, и дуэты. Поэтому, ну, очень будет интересно, насыщенно реально.
3: А дуэты с кем можно? Или пока лучше не будем
2: говорить? И альтернативная будет история, и более такая коммерческая совсем, ну, в плане поп-направления такое тоже будет. Ну, больше инди такое в основном.
3: Классно.
2: Вот. Насчет сольных треков я уже записала еще две песни. У нас там была поездка к моему саунд-продюсеру. Я записала сразу три песни.
3: Сидеть не встать.
1: И никто не выйдет из этой студии пока.
2: Поэтому вот мы уже готовим следующий релиз. И клип, кстати, я тоже обсуждаю уже. Ну, то есть, много-много
3: всего. То есть,
2: всего.
3: Ты не спишь, мы не сплю.
1: Отдохнуть времени не будет, да. Лето не про отпуск будет.
2: Ну, понятно, что какие-то выступления, не полностью сольники, да, концерта, а летом у меня будут там часовые выступления. Посмотрите на моем сайте,
1: вот,
2: все
1: это
2: есть.
1: Можно найти,
2: конечно,
1: да, на сайте?
2: Конечно, там все можно найти. А если говорить уже про полноценный огромный концерт, то это ВК-стадиум 13 декабря.
1: Так, круто. Зафиксировали.
3: Записали.
1: Лучше уже брать билеты, да. Ну, и напоследок несколько приятных пожеланий всем слушателям Ретро-ФМ, пожалуйста.
2: Ой, ребята, я прежде всего желаю вам классно провести это лето, чтобы оно запомнилось вам, чтобы были яркие краски, эмоции, жизнь била ключом, и главное, чтобы не по голове, а просто била ключом.
3: Как некоторые с туфельками на сцене.
2: Да, да. Вот, чтобы вдохновение у вас было всегда, чтобы от этого лета вы взяли максимум энергии, солнца и заряда.
3: Вот этот отличный тост.
1: Это да.
3: Праздничное утро, чего бы нет.
1: Этот предпраздничный четверг с нами провела поп-рок-звезда, иногда и инди. Да и вообще с мастерством перевоплощения у нее все на пятерку с плюсом. Это Юлия Савичева. Юль, мы благодарим тебя за этот четверг.
2: Спасибо.
1: Мы желаем тебе
2: вам
1: классных премьер-песен, умопомрачительных концертов.
3: Обязательно, чтобы он просто вот
1: обязательно, чтобы полет
2: Спасибо.
1: Прошел успешно. И все остались здоровы.
2: Чтобы меня поймали.
1: Да, да, да. Ну и простого женского счастья. Спасибо тебе
2: Спасибо
1: за это
2: утро. Спасибо огромное. Спасибо вам, ребят. Целую, обнимаю.
3: И
2: до
3: мы
2: встречи.
3: Вас, друзья, всех целуем, обнимаем. И встретимся уже в понедельник. Всем хороших
2: пока,
3: праздников.
2: Пока-пока.
1: Ура!
0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
8: Цены, вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
12: Где участок выбрать?
13: Какой фундамент?
12: Какой кирпич?
13: Сколько это вообще стоит?
14: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
15: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Вечеринка
16: ретро-ФМ. Ровно в 21.00.
17: Лучшие танцевальные хиты
18: в неповторимом миксе.
17: Вечеринка ретро-ФМ.

0: Что, друзья, что? Как поживает наша с вами короткая рабочая неделя, а? Хочется спросить. Ответы должны быть только положительными. Ну что, всех с наступающим прекрасным праздником, Днем России, готовимся к выходным, ну, конечно, под музыку, если что, подпеваем, оп, аплодисменты. А это что, мне кто аплодисменты? Это не я сам, оно само. Видите, даже техника аплодирует. А ладно, скромность наше все, конечно. Так, музыка красивая, дальше, я ж про нее заговорил. Алена Апина, скоро Бакара, Полис и Стинг на подходе. Меня зовут Юрий Гурьянов, всем здрасте, всем ретро-ФМ, всем петь.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: То есть, получается, вопрос, буги или не буги, даже не поднимается. Yes, sir, I can boogie. Всем приличным буги и их разновидностям, буги-вуги и прочим, мы говорим наше безоговорочное «да», конечно. И уж тем более, когда такие профессионалы, как Бакара, берутся за дело. У нас вообще здесь много профессионалов, в том числе и в новостях работает. Вот сейчас хороший пример. А вот и пример. 12.30. О, какой 12.30? Нет. Вперед забегаю. 11.30. Спасибо, Дим, что поправил. Дмитрий Королев с новостями.
1: Доброе утро, Юра. Приветствую, друзья. Совет директоров Банка России на ближайшем заседании, которое пройдет 19 июня, примет решение о снижении ключевой ставки до 14%. Об этом говорит консенсус прогноз экспертов газеты «Ведомости». Вероятность, что ставка останется неизменной, допустил лишь один аналитик. Ну а ранее финансист Андрей Костин заявил, что к концу года ключевая ставка должна опуститься до 12%. В Афипском городском поселении на Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации. Ночью на территорию была атака украинских дронов. Об этом сообщил глава Северского района Краснодарского края Алексей Чеверев. По его словам, после налета специалисты проводят обследование домовладений и других объектов. Пострадавшим оказывается помощь. Обломки беспилотников упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, вызвав пожар. Глава евродипломатии Кая Каллас вывела всех из себя. Таким мнением поделился спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев. Его слова приводит ТАСС. Ну а ранее газета Financial Times сообщила о намерении европейских политиков провести радикальную реформу, которая затронет дипломатическую службу ЕС. Из-за неудач ведомства, возглавляющее его Каллас, может лишиться должности. В Омске встретили театральный поезд свои лучшие спектакли. Горожанам показали артисты из Новосибирска и Томска. Почетным гостем стал народный артист России Сергей Безруков. В этом году проект посвятили 150-летию Союза театральных деятелей. Всероссийский проект объединил больше 5000 артистов из разных регионов страны. В 43 городах они представят более 280 постановок, проведут творческие встречи. На международном конкурсе красоты «Миссис Мира», который состоится в США в январе, Россию представит москвичка Яна Кривченко. Девушка стала абсолютной победительницей национального конкурса «Миссис Россия Мира» 2026. За титул боролись 154 конкурсантки со всей страны. Ну и отмечу, конкурс «Миссис Мира» проводится с 84 года и является старейшим состязанием красоты для замужних женщин. Россиянки уже дважды становились его победительницами в 2006 и 2009 годах. Ну и о валюте на этот четверг. Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну, та самая. Ней-на-на-на. В общем, вы поняли. На самом деле, эта композиция появилась из... Ну, ее специалисты, профессионалы на своем рабочем языке называют рыбой, когда накидываются просто какие-то фразы для того, чтобы понять, как будет звучать песня. Здесь это примерно все на том этапе и осталось. Когда придумывалось, вот текст сильно углубленно сочинять не стали. И на самом деле, видимо, правильно сделали. Как мы теперь понимаем, спустя десятилетия музыка, проверенная временем, здесь на Retro FM продолжит звучать. Очень скоро с нами Пол Янг, Джо Дассен и Евгений Белоусов тоже появится. 11 часов и 43 минуты уже. Московское время.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Комиссара Габишева от Зорги до Кулгали, на улице Кулгали от Фучика до Гачлык и на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «КанАвто-1».
6: Опа-па-па! Понеслась, родная!
7: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «КанАвто».
8: Полный привод и интеллектуальные системы.
7: Havail «КанАвто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама.
12: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
13: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
14: 15+.
15: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554 20.

0: это Пол Янг, Every Time You Go Away. Всякий раз, когда ты уходишь, это, знаете, когда электричка или автобус, не знаю, или трамвай, нужно подчеркнуть, ну вот тот самый, на который ты рассчитывал, четко по времени, растворяется в закате. А ты грустишь, конечно, по этому поводу и думаешь, ну вот, если бы вот тот смешной видосик с котиками не посмотрел перед выходом, наверное, может быть, и успел на запланированную электричку. А так вот получилось, что получилось. Ну ладно, мы-то давайте будем везде успевать. Сегодня в последний, между прочим, рабочий день на этой сокращенной неделе. Четверг у нас, да, 11 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов. Впереди у нас на Ретро-ФМ много музыки.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня майонез «Ряба Провансаль» 89 рублей 99 копеек за 410 граммов. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
9: Я на тебе женюсь.
8: И от нее уже никуда не деться.
10: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
8: Ночная сказка. Завтра в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
14: ИП Усманов ЛМ. ОГРНП 31-80-28-00-11-88-67.

0: Музыка, которая нам как бы напоминает, что лето, что отпуска и планы соответствующие, как будто бы мы должны строить. Но вот смотрите, вопреки расхожему мнению, что все мы хотим только отдыхать, согласно опросам, этим летом, что у нас планируют сделать россияне, то есть мы с вами, 38% этим летом планируют найти новую работу. Ну или просто работу. А 31% подработку. Также получить повышение зарплаты хочется очень многим людям. 22% таких нашлось. Сменить работу, опять же. Вот. Обучение пройти по новой специальности. Текущие проекты заказать. Я пока ни разу не встретил слово «отдохнуть». Погодите, сколько нужно мне прокрутить для того, чтобы... А, вот, чаще бывать на свежем воздухе уже что-то. Сбросить лишний вес планируют все это этим летом, напомню. Ну и вот посетить новый город и страну тоже есть, 27% опрошенных. И завершить ремонт в квартире. Каждый пятый участник опросов рассказывает. Ну вот, смотрите, вот вам и отдых, вот вам и отпуск, вот вам и отпуска, друзья. Ну не знаю, давайте все-таки, во всяком случае, хотя бы будем думать, хотя бы будем планировать. И я надеюсь, что все это, или хотя бы часть из того, что мы себе намечтаем, сбудется. Особенно, если это будет происходить под музыку, которая звучит здесь, в эфире Ретро-ФМ. «Синяя птица» скоро, певица Шер, Джо Кокер и много кто еще из талантливых появится. В Москве уже 12 часов и 16 минут.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки — Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Подробности уже в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Зачисляй, хранит, рать! Зачисляй, хранит, рать!
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
11: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 8-ступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
12: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
13: Берег включает «Хочу».
14: Хочу утреннюю чашку клубники.
13: Хочу съесть сэндвич на балконе.
15: Хочу чипсика.
16: Но полезных.
17: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
18: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120 770 03 44 93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: подорожник, потротуарник, потропинник, помаршрутник, все там еще. Ну, все, что возникает на пути на нашем, вряд ли случайная штука, друзья. Знаете, в том числе и камеры, которые фиксируют превышение допустимой скорости и прочие нарушения наши с вами. Если кто-то их туда поставил, повесил, значит, ему так надо было. Ему виднее, в конце концов. Где за нами? Последить, посмотреть. Дальше все вместе следим за происходящими событиями прямо на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил, что семьи с детьми должны быстро и удобно получать социальные выплаты. Об этом он сказал на совещании с правительством. Одна из новых мер поддержки касается семей, где оба родители работают, воспитывают двух и более детей и имеют невысокий доход. Для них НДФЛ снижается до 6%. С 1 июня такие семьи могут подать заявление в соцфонд и вернуть часть налога, уплаченного в прошлом году. По словам Путина, уже поступило около 1,5 миллиона заявлений, а выплаты начали приходить на банковские карты родителей, пишут «Известия». Жители Татарстана к 5 июня перевыполнили поставленную перед республикой задачу по участию во всероссийском голосовании за выбор объектов для благоустройства в 2027 году. Свой выбор сделали 421 764 человека при плане в 405 тысяч. Жителям республики предложено 178 общественных пространств в каждом муниципальном районе и городском округе. В перечень также дополнительно включили 20 объектов, которые выбрали сами граждане по итогам опроса на госуслугах, пишет «Московский комсомолец». Всероссийское онлайн-голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. 12 июня в Казани муниципальные парковки будут работать бесплатно. Причиной стало празднование Дня России. Парковки работают на безвозмездной основе в выходные и праздничные дни. В будни оплата производится с 8 до 19 часов, сообщает портал мэрии Казани. 12 июня в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоится открытие выставки «Книжная культура в исламе». Экспозицию гостям мероприятия представят исследователи исламской культуры. Для посетителей также проведут кураторскую экскурсию. Для участия в торжественном открытии выставки необходимо пройти предварительную регистрацию. Начало в 13 часов. Посетить выставку после открытия можно будет до 14 июня, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Это Рой Орбисон на Retro FM. Ну, визитной карточкой стала не только его эта песня, знаменитая Pretty Woman, но и строгий темный костюм, густая черная челка и, главное, это солнцезащитные очки, которые на самом деле появились в его образе совершенно случайно. Легенда гласит следующее. В 63-м году во время гастролей по Великобритании он забыл свои обычные очки в самолете, ему пришлось выйти на сцену в солнцезащитных очках. И вот это так удачно дополнило его баллады меланхоличные, что он остался верен этому стилю навсегда. А мы тоже с вами верны своему стилю. Наслаждаться красивой музыкой, лучшей музыкой последних десятилетий здесь в эфире Retro FM. 12 часов и 42 минуты московское время. Поехали дальше.
1: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен-дефис-кзн.ру. Застройщик ООО «СЗ-Тектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
5: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
6: Нет.
5: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muz-tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
8: Вечеринка. Ретро FM.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
10: В неповторимом миксе. Каждый день
9: ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.

0: Это легендарный суперхит «Bad» от Майкла Джексона с одноименного альбома под названием «Bad». Кстати, перед выходом этой пластинки в 87 году Майкл написал на зеркале в своей ванной слова «100 миллионов», ну, слова и цифры. Это была такая его личная цель по продажам, так как он хотел превзойти колоссальный успех своего предыдущего диска «Триллер». Я напомню, что это был вообще самый продаваемый альбом в истории музыки. Более 100 миллионов копий, по разным оценкам, было продано. Это просто рекорд среди всех исполнителей за все времена. Но пластинка «Bad», конечно, не превзошла по продажам «Триллер», но тоже очень много было продано, несколько десятков миллионов копий. А вообще Майкл Джексон за всю историю продал около 350 миллионов копий своих альбомов. Дальше тоже люди талантливые будут звучать здесь в эфире Retro FM. У нас продолжается четверг, 11 июня. Настроение предпраздничное.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня кетчуп шашлычный «Махеев» 199 рублей 99 копеек за 700 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
11: Турецкие выходные возвращаются.
12: Я вижу тебя наяву или сплю.
13: Стой, иначе выстрелю.
11: Все совпадения не случайны.
14: Кольцо найдет твоего суженого.
15: Вы не это ищете?
13: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
11: Все жизни связаны.
15: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
11: Ночная сказка. Завтра в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
16: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
19: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Знаменитая диско-история «Only You» от итальянского музыканта Роберто Дзанетти, которого мы знаем под псевдонимом «Саваж». Кстати, песня эта создана с привлечением родственников, точнее, родственницы. Такой семейный бэк-вокал. Женские вокальные партии в песне исполнила его родная сестра, сестра Роберта, имеется в виду Вивиана Дзанетти. Получилось, как мы теперь слышим, прекрасно. Дальше с нами те, у кого тоже получилось. Группа «Бакара», Евгений Белоусов и «Юритмикс» уже очень скоро. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это «Ретро-ФМ».
1: Реклама.

0: круглосуточно ровно.
1: 6 плюс.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: RetroFM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.

0: Это «Кара Мия» или по-нашему «Уходило лето». Это, конечно, не прямой перевод. Так было у веселых ребят. Кстати, на Западе «Кара Мия» осталась в тени другого хита, известного от группы «Бакарам» «Yes, Sir, I Can Boogie», песня, которую мы недавно тоже слышали. А все потому, что была записана на другой стороне пластинки, так называемый «B-side». Ну ничего, мы дело поправили и полюбили эту песню у себя в нашей стране. А на Ретро FM она актуальна и по сей день. Ну, чего еще актуального впереди у нас, в том числе включая новости. Половина второго в Москве. Вот они, последние новости. С нами Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Выборы в Госдуму – важнейшее политическое событие. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Он провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к единому дню голосования. Напомню, депутатов Госдумы 9-го созыва россиянам предстоит выбирать с 18 по 20 сентября. Авиакомпании Киргизии допустили до полетов в Европу. Страну исключили из черного списка ЕС по авиабезопасности, в котором она была с 2006 года. Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, это позитивный шаг и для российских туристов. Это будет еще одним стыковочным маршрутом для полета в европейские страны. Сейчас эта опция доступна через Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. В 2022 году Евросоюз полностью закрыл свое небо для российских авиакомпаний. Евросоюзу следует действовать прагматично и наладить диалог с Россией через переговорщика. Об этом заявила премьер Италии Джорджиана Мелани, выступая в Нижней палате итальянского парламента. Ну а ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что идеальным переговорщиком мог бы стать бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер. В преддверии Дня России продажи кокошников на маркетплейсах выросли в 4 раза. Этот головной убор стал не только символом национального праздника, но и популярным элементом декора и костюма. А ранее президент Владимир Путин рассказал, что его очень радует, что русские девушки и девочки на мероприятиях начали носить кокошник и русские наряды. Напомню, День России отмечается 12 июня. В этом году праздник выпал на пятницу. Она станет выходным днем. Ну а сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Первый матч пройдет в Мексике. Сборная этой страны там встретится с командой ЮАР. Всего же за кубок будут бороться рекордное количество участников. 48 сборных вместо прежних 32, а число матчей увеличено до 104. ФИФА подготовила и другие нововведения для турнира. В частности, команды сыграют специальными мячами, которые нужно будет заряжать, потому что в них установлен датчик. И о валюте на этот четверг: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Пока все, а далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Реклама.
1: Заправляйся снова выгодно. На АЗС Селеком снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС Селеком.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Рики Повари, Made in Italy, сделан в Италии на многие-многие времена. Что там в календаре, друзья, у нас сегодня 11 июня. Про котиков. Всемирный день ягуара сегодня отмечается. Международный день рыси также празднуется. День поиска новой звезды. Это тоже сегодня. День женского счастья. Ого, ничего себе. И день неукротимой страсти. Интересно, конечно, нравится, вот, что это рядом написано. Женское счастье и страсть. Ну, видимо, как-то вот не случайно это так совпало. Написали тут в интернетах этих ваших про женское счастье и страсть. Так, друзья, для всех классных поводов у нас есть филичита. В следующем часе передаем, поздравляем. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро FM.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. Завтра в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
7: Цены, вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня банка из белого стекла 0,5 литра 14 рублей 99 копеек за штуку. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб – бесплатный плеер в нашем Телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радиохаб.

0: Казани 14 часов. Время приветов, поздравлений и летней музыки начинается на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Дарите

0: Roxette, The Look, Super Drive и Энергетика. Лучшее начало из начал. Феличита на Ретро FM. Всем самый летний, самый горячий привет. Нелли Рахманова с вами на связи в этот прекрасный июньский четверг. Добро пожаловать на территорию Феличита. Территорию безграничного счастья, где целый час для вас лучшие хиты поколений, лучшие приветы и самые искренние поздравления. Сегодня есть отличный повод поздравить, ведь мы накануне Дня России, который уже завтра, и впереди нас ждут целых три праздничных выходных дня. С наступающим праздником и выходными днями поздравляю вас я, также и вы можете сделать это, поздравить друг друга в нашем боте «Выбери радио». Пишите, делитесь эмоциями, позитивом, ну а с нас предпраздничная повестка с любимыми песнями. Джо Дассен и группа «Кармен» далее на Ретро FM.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: всем займ посвящается главный романтик французской ретро-эстрады Джо Дассен с песней, ну, конечно же, о любви в продолжении Феличита на ретро-ФМ. Песни о любви, кстати, которые я вам всем желаю. И, конечно же, желаю счастья, радости, мира и добра. Поздравляю вас с наступающим праздником, Днем России. Меня зовут Нелли Рахманова. Жду ваших приветов в наш бот «Выбери радио». Он тоже вас, то есть их от вас очень ждет. Не жалейте слов любви и нежности. Пишите, ведь повод для того, чтобы написать, есть всегда. Настроение, предстоящие выходные, лето, солнечная погода – все-все является поводом для выражения самых искренних эмоций, радости и счастья. Ну, добавим к этому любимую музыку, и, можно сказать, ваш вайб полностью укомплектован. Так, кто у нас там дальше? Жанна Агузарова и группа «Браво», а также «Мэйвуд» далее на «Ретро-ФМ».
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: На часах в студии 14.19. Счастливый час на Ретро-ФМ. Территория позитива, яркого, жаркого, предпраздничного настроения. Меня зовут Нелли Рахманова. Хочу поздравить вас с наступающим праздником, Днем России. Пожелать счастья, радости, мира, добра, успехов и процветания. Свои приветы и поздравления вы можете прислать, найдя нас в социальных сетях или написав в наш бот «Выбери радио». Обязательно пишите, адресаты заждались ваших сообщений. Совсем скоро услышим «Шер» и «Моден Токен» на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту.ру.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: с еще одной прекрасной историей о любви в продолжении программы «Феличита» на Ретро-ФМ. Впереди еще много песен наших любимых исполнителей, которые радуют нас своими музыкальными шедеврами. А уважаемые жители покоряют нас своими шедеврами приветно-поздравительными. Вот куда отправить такой шедевр? И я напомню с удовольствием, в бот «Выбери радио». Меня зовут Нелли Рахманова, обещаю озвучить в эфире все ваши гениальные шедевральные творения, что приходят в наш бот с большим удовольствием и без задержек. Марину Муртазину с днем рождения поздравляют Валеевы. Здоровья желают, счастья, любви. Оставайся всегда такой неотразимой звездой, какой мы тебя знаем и любим, пишут они. Привет, Ретро-ФМ, привет Денису, с наступающим праздником, Казань. Всем добра и счастья, сообщение от Олеси. Спасибо. Привет, Ретро, привет ведущим, спасибо. Слушателям привет, привет большой вам из Челнов. Спасибо за настроение. Музыка Ретро-ФМ творит чудеса. С наступающим, с восклицательным знаком, сообщение от Бориса. Друзья, спасибо вам за шикарную обратную связь. Настроение чувствуется, и это здорово. Держим темп, не сбавляем. Ну и чудотворной музыки вам. Делайте громче приемники. Пупа и Crowded House. Далее на Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

Джелато, чоколато, шоколадное мороженое от Пупа, вкусный музыкальный десерт в самом разгаре Феличита на Ретро-ФМ для эмоций, для заряда энергии, для легкого и непринужденного летнего настроения. Много классной и любимой музыки еще впереди. Напоминаю, что написать вы нам можете в официальных пабликах Ретро-ФМ Казань, присылайте сообщение в бот «Выбери радио». Меня зовут Нелли Рахманова, с удовольствием читаю все, что летит к нам на крыльях радости, праздника, светлого настроения в прямом эфире. Здравствуйте, любимое радио! Поздравляем нашу коллегу Хисматову Люцию с днем рождения! Желаем счастья, успехов и карьерного продвижения! А еще всех с наступающим Днем России, пишет Надежда. Спасибо, Надежда! Привет, Ретро-ФМ! Ильсие Кадыровой привет! С наступающим! Отличных выходных, пишет Айнур. И добавляет, что хотел бы послушать веселую песню для настроения. Что же, мне кажется, следующий исполнитель справится с поставленной задачей легко. Игорь Корнелюк, далее на Ретро-ФМ.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Игорь Корнелюк в продолжении счастливого часа на Ретро-ФМ программы, где музыка проверенная и любимая поколениями. Меня зовут Нелли Рахманова.

0: устаю вам напоминать, как меня зовут, так же я вам не устаю напоминать, что написать вы нам можете. В наш бот «Выбери радио». Пишите в наш бот, не жалея теплых и искренних слов, и тогда счастливых людей на свете станет чуточку больше. Здравствуй, любимое радио! Спасибо за возможность наслаждаться музыкой, которую помним и любим с юности. Хочу поздравить вас и аудиторию Ретро-ФМ с наступающим Днем России, пожелать счастья, любви и добра. С уважением, Ильдус. Спасибо, Ильдус, вам за такое отличное сообщение. Думаю, оно сделает день многих из нас. Продолжайте оставаться с нами. У нас для вас, Ильдус, всегда много того, что доставит вам истинное наслаждение. Абба и E-Type через пару мгновений на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю!
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. Завтра в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: E-Type и его принцесса Египта. В продолжении счастливого часа на Ретро-ФМ, программы, где музыка проверенная, любимая поколениями. Меня зовут Нелли Рахманова. Желаю вам отличного дня и чудесного летнего настроения. И, как оказалось, этого вам желаю не только я. Вот сообщение, которое прилетело к нам только что от Андрея Садкова. Тоже в этом сообщении есть пожелание того же самого. Еще Андрей поздравляет всех с наступающим праздником и предстоящими выходными. Желает отличной погоды и улетного настроения. Спасибо, Андрей. Улетное настроение будем делать вместе со Stars on 45 и Beatles прямо сейчас на Retro FM.
1: Фили читать на Retro FM.
2: Дарите счастье.

0: Фееричный эфир Феличита на Ретро-ФМ. Яркий, по-летнему жаркий и очень эмоциональный. Спасибо всем сопричастным. С наступающим праздником вас. Отличных выходных и счастливого настроения. Меня зовут Неля Рахманова. Всем пока.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет до 25 градусов тепла, ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня крышки елабужские 249 рублей 99 копеек за 50 штук. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
11: ИП Усманов ЛМ. ОГРН ИП 31-80-28-00-11-88-67.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Именно эта песня «Трио Рики Повери», что звучит на Ретро FM, победила на конкурсе Санремо в 85 году. А поскольку санремовские фестивали наша страна в те годы смотрела практически взахлеб, первые гастроли итальянцев в СССР летом 86-го предсказуемо прошли на ура. Собрать 780 тысяч зрителей за 44 концерта, это в среднем по 17 тысяч на каждом, из наших артистов тогда могли лишь единицы. 15:16 в Москве. Далее у нас лучшие хиты Глории Гейнер, группа А-Студио и Фредди Меркьюри. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего дня!
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Андрей Кайков. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Зачисляй, храни и трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточный рубль. 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Песня, которую можно назвать гимном всех оптимистов, чей призыв не сдаваться никогда ни при каких обстоятельствах. Школа выживания «I Will Survive» от Глории Гейнер на Ретро-ФМ, в том числе для всех, кто почти уже дождался окончания своей трудовой недели. В Москве 15:30, главные новости четверга нам расскажет Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. В России необходимо создать госкомитет по ценам, который будет следить за деятельностью магазинов. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В интервью Ньюсру он отметил, это позволит государству в реальном времени следить за формированием цен на товары от производителя до потребителя, быстро выявлять причины резких изменений и устанавливать тех, кто на этом наживается. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за барьеров при экспорте своих товаров в Россию. Об этом сообщил министр экономики страны Геворг Папаян. Напомню, в мае Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки из Армении цветов, затем это коснулось некоторых овощей, фруктов и ягод, затем также рыбы и продукции из нее. Власти Армении, пояснил Папаян, попросили представителей ЕЭК оценить правомерность подобного рода действий России. 49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. Решение принято по итогам заседания правкомиссии для координации работ по ликвидации и последствий ЧС в Керченском проливе. Отмечается, что еще 18 пляжей пока проходят экспертизу. На данном этапе проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Ситуация на контроле Роспотребнадзора. Ну и напомню, купальный сезон в Анапе открылся 1 июня и по планам продлится до 30 сентября. Германия запустила кампанию по прекращению выдачи шенгенских туристических виз россиянам. В правящей партии считают, что отдых в Европе – это привилегия, а не право для граждан страны, которая поддерживает конфликт на европейском континенте. Как передают РИА Новости, ранее газета «Политика» писала, что 11 стран Европы перед началом летнего сезона призвали в отношении российских граждан. Росстандарт утвердил первый в мире ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Он вступит в силу с 1 сентября. В ведомстве рассказали о нововведении сегодня, во Всемирный день игрушек. ГОСТ коснется интерактивных кукол, игровых консолей, роботов и других подобных устройств с ИИ для детей до 14 лет. Производители должны будут учитывать, как такие игрушки общаются с ребенком, какие данные собирают и как влияют на его эмоциональное состояние. И о валюте. На четверг доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Группа SFBase на Retro FM с песней о том, что хочет женщина. Кстати, милые дамы, в борьбе за свое светлое будущее ставьте перед собой высокие цели. Не сдавайтесь и боритесь до победного конца. Ну, чтобы не получилось, как в одном грустном стишке. В мечтах прекрасный принц, мартини, бокалы, свечи, полумрак, а наяву стрела, болото и Иван Дурак. 15:41, время московское. До конца этого часа нам на Retro FM еще споют Bad Boys Blue, Бонни М и Юрий Антонов. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
3: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мод, Полина Гагарина.

0: Леонид Агутин и специальный гость группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: Роняем цены на газ на АЗС и Леком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Леком. Если газ, то у нас.
4: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
5: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
4: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
5: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
4: «Дорогие гости».
5: Воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.
5: Ретро-ФМ.

0: при поцелуе, всемирный день которого отмечался на днях, на прошлой неделе. Обычно все бывает понятно без слов, но при этом правильные и сказанные к месту слова могут увеличить эффект поцелуя многократно. Поэтому, товарищи ухажеры, берем на вооружение бесценный опыт, которым делится с нами группа Bad Boys Blue. 15.55, время московское, меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую, желаю отличного дня и поздравляю всех с наступающим Днем России.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. Завтра в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
5: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вечеринка. Ровно в 21:00.
8: Лучшие танцевальные хиты
7: в неповторимом миксе.
8: Вечеринка Retro FM.
9: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
10: Retro FM.

0: Если вам, товарищи мужчины, каждую ночь снится одна и та же женщина, вполне возможно, это ваша муза, встретить которую наяву большая удача. Кто знает, может, ваши сны станут вещами, на что надеется герой этой песни группы «Форум». Далее на Ретро-ФМ группа «Комбинация», Сандра и дуэт «Якида» в столице 16 минут. 5-го. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего дня.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки — Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Подробности уже в эту субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
6: Подробности на astoriagrande.com.

0: жизни бывает всякое, в том числе и такие вот ситуации, о которых, ну, о которой нам рассказала группа «Комбинация» на Ретро-ФМ. Давайте с нами, друзья, вместе с Ретро-ФМ мы не обманем. В Москве 16:30. С новостями нас познакомит на Ретро-ФМ Марат Бикметов. День добрый.
1: Добрый день. Минтранс поставил задачу начать испытания ВСМ в следующем году. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что сейчас на всем этапе пути, где пройдут испытания, развернута стройка. Уже сварены 11 кузовов вагонов для первого высокоскоростного поезда. 5 из них прошли окраску. 4 вагона находятся на стадии монтажа окон и систем. Напомню, запустить полностью высокоскоростную ЖД-магистраль между Москвой и Петербургом планируется через 2 года. Аэрофлот решил с 15 июня продавать билеты по плоским тарифам только гражданам России. Сейчас билеты по фиксированным тарифам доступны для иностранных граждан, путешествующих по России. Напомню, билеты по плоским тарифам реализуются на маршрутах между Москвой и 9 городами Дальнего Востока. Это Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Благовещенск, Якутск, Анадырь и Улан-Удэ. И, а также на рейсах между Москвой и Калининградом. Андрей Кончаловский стал лауреатом Госпремии за прошлый год в области культуры и искусства. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом объявил помощник главы государства Владимир Мединский. Он также сообщил, что лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стал ректор МГУ Виктор Садовничий, а экс-уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова стала лауреатом Госпремии за достижения в области правозащитной деятельности. Сегодня стартует первый чемпионат мира по футболу с участием 48 команд. Игры будут проходить в 3 странах – США, Мексике и Канаде. Матч открытия турнира состоится на стадионе в Мехико, где сборная Мексики сыграет против команды ЮАР. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени, а перед матчем – грандиозная церемония открытия. Чемпионат мира по футболу, напомню, пройдет уже в 23-й раз. Групповой этап продлится до 27 июня включительно, а финал турнира состоится 19 июля. В России сегодня укороченный рабочий день. Он должен быть сокращен на час, поскольку этот четверг является предпраздничным. Далее, в связи с празднованием завтра Дня России, в стране будут 3 выходных дня подряд. 12, 13 и 14 июня. Это пятница, суббота и воскресенье. Следующий праздничный выходной в стране будет только в ноябре, на День народного единства. Он выпадает на среду. И этот нерабочий день 4 ноября просто разделит трудовую неделю на 2 части по 2 дня. Еще одна сокращенная рабочая неделя ждет россиян в конце года с 28 по 30 декабря, а 31-го начнутся новогодние каникулы. Конца выпуска. Курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 79 копеек. Евро 83 рубля 8 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Олег Орлов на Ретро-ФМ. Я всем желаю приятного вечера.

0: Не только леди, одной из которых посвятил свою песню Том Джонс, но и джентльмены тоже с удовольствием ходят в гости. Один из них, кстати, забегая чуть вперед, скажу, придет к нам буквально через пару дней. Напомню, что каждое воскресенье в 13.00 на Retro FM выходит шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на вопросы, которые задаете вы, слушатели Retro FM. Порой неожиданные, смешные вопросы. Если дорогой гость отвечает неверно, он свои деньги теряет, а вы можете приличную сумму заработать. Если интересно, ну тогда оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актер театра кино, звезда шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков. Не пропустите, включайте Retro FM в это воскресенье в 13.00. Скучно не будет.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 7 баллов. Серьезные пробки. Пробки вас ждут на улице Комиссара Габишева от Зорги до Кулгали, на улице Кулгали от Фучика до Комиссара Габишева и на Сибирском тракте от Халитова до Журналистов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот.

0: расход 8,6 литров на 100 километров. Havail F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто. Полный привод и интеллектуальные системы. Havail Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке в кредит. Пауза два. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
4: Подробнее на феномен@kzn.ru. Застройщик ООО «Созетектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция «Имплант Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вечеринка Ретро FM.
8: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
9: Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе.
11: За 4 моря, за 4 солнца.
12: Каждый день.
13: Ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.

0: Вот так вот живешь, радуешься жизни, влюбляешься, а то и женишься. И тут вдруг бац, в самый неподходящий момент приходит повестка в армию. И, как сказал поэт, мне на плечи упали погоны, и теперь мое имя солдат, вместо танцев теперь полигоны, вместо девушки автомат. Уверен, эта песня группы «Статус Кво» «Теперь ты в армии» многим навеяла сейчас воспоминания об армейской службе. Вы слушаете «Ретро-ФМ» в Москве без 4 минут 5. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения.
1: «Ретро-ФМ» Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. «Ретро-ФМ» желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79.
6: Не оферта.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю!
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. Завтра в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
12: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
13: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
14: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
15: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
16: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
17: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
18: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
1: Ретро-ФМ.

0: Спасибо группе Рики Повери за приглашение потанцевать. Ну, принимать его или нет, конечно, дело каждого, но, как мне кажется, танцевать однозначно можно и даже нужно, тем более, если вас уже переполняют эмоции по поводу фактически завершившейся трудовой недели и почти уже наступивших выходных. Далее нашу радость разделят на Ретро-ФМ Сиси Кетч группа «Премьер-министр» и Демис Русос. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами в столице. 16 минут шестого.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 100 000, 8-3-2-0-48-605-6+.
4: Первое правило HAVA LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVA LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVA LF7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVA LF7 на сайте HAVA.ru. 12+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция Дисс 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: В отличие от настоящего мужчины, о котором мечтает героиня этой песни Сиси Кетч, настоящая женщина не знает, как забить гвоздь, зато точно знает, где, в каком месте это надо сделать. В общем, нам друг без друга никуда.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С этого года в детские лагеря перестанут брать вожатых без педагогического опыта. Из-за сезонного характера работы персонал в лагеря долгое время набирали почти без специальных требований. Теперь эту практику решили пересмотреть. Этим летом в России заработают более 40 тысяч детских лагерей. Это на 280 больше, чем годом ранее. Отдохнуть в них смогут более 5,5 миллиона детей, пишет российская газета. Фонд науки и технологий Татарстана анонсировал запуск грантовой программы по поддержке научно-популярного и промышленного туризма. Участвовать в новой программе смогут вузы, туристические операторы и промышленные предприятия. Как минимум 3 университета Татарстана уже в этом году получат гранты на развитие таких туристических направлений. Главная цель – привлечь внимание школьников к науке и организовать для них содержательный досуг, пишет «Московский комсомолец». Жители Татарстана к 5 июня перевыполнили поставленную перед республикой задачу по участию во всероссийском голосовании за выбор объектов для благоустройства в 2027 году. Свой выбор сделали 421 764 человека при плане в 405 тысяч. Жителям республики предложено 178 общественных пространств в каждом муниципальном районе и городском округе. В перечень также дополнительно включили 20 объектов, которые выбрали сами граждане по итогам опроса на госуслугах, пишет «Московский комсомолец». Всероссийское онлайн-голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. 12 июня в Казани муниципальные парковки будут работать бесплатно. Причиной стало празднование Дня России. Парковки работают на безвозмездной основе в выходные и праздничные дни. В будни оплата производится с 8 до 19 часов, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: You're my love, you're my life, you're... Как много в этой букве, букве U, которой даже названа программа, которая выходит на Ретро FM каждую субботу с 13 до 14 часов. Это программа U, которой мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает нам, любителям хорошей музыки, много чего увлекательного. Рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите! Программа «Ю» по субботам здесь, на Ретро FM, с 13 до 14 часов. Для вас, товарищи меломаны!
1: Утреннее шоу «Первая смена». Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 7 баллов. Серьезные пробки. Пробки вас ждут на улице Комиссара Габишева от Зорги до Кулгали, на улице Кулгали от Фучика до Комиссара Габишева и на Сибирском

0: контракте от Халитова до журналистов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
1: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
2: Опа-па-па! Понеслась, родная!
3: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
12: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: жителям новостроек посвящается выкрутить ручку громкости на полную катушку, и соседи будут вместе с вами наслаждаться тишиной от группы Depeche Mode. Без малого 4 минуты. В любое время дня и ночи. Как говорится, за весь тот сверлёж, грохот, долбёжку и штробление стен, за все бессонные ночи еще более бессонные дни. Вы слушаете Retro FM, 17:56 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
6: Подробнее на феномен-дефис-казайн.ру. Застройщик ООО «Созатектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня колбаса «Ароматная россиянка» 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Сувар Знани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
9: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
10: Я на тебе женюсь.
9: И от нее уже никуда не деться.
11: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
9: Ночная сказка. Завтра в 11:00 «Домашний. Главный женский». 16+.
12: Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните 203-45-00. Кейтеринг Айгуль Усмановой.
6: ИП Усманов ММ. ОГРНП 31-80-28-00-11-88-67.
13: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей. Под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ретро-ФМ.

0: Между прочим, стеклянные шары, которые при всей своей простоте остаются самым эффектным украшением новогодних елок, родились в Германии благодаря неурожаю яблок. Прежде их специально отбирали, хранили, чтобы в праздник елочки новогодние украсить, рождественские. А когда в 1848 году яблоки не уродились, стеклодувы из маленького городка Лауш в Тюрингии заменили их стеклянными шарами. Ну и новшество было сразу подхвачено, ведь фантазию мастеров ничто не ограничивало. Ну и ничто не ограничивает нашу радость по поводу окончания этой короткой трудовой недели. Совсем скоро будем подпевать Михаилу Боярскому, группе «Роксет» и танцевать «Макарену» в столице 18-16. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Андрей Кайков. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Терек включает «Хочу».
3: Хочу утреннюю чашку клубники.
2: Хочу съесть сэндвич на балконе.
4: Хочу чипсика,
3: но полезных.
5: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
6: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Любимой музыки много не бывает.
11: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
10: И включай интернет-потоки RetroFM.
12: 15+.

0: И мы тоже давайте порадуемся. Поводы для радости есть. Ну, например, на этой неделе пятница наступила сегодня в четверг. Мерси боку календарю, а Михаилу Боярскому за эту песню.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил, что семьи с детьми должны быстро и удобно получать социальные выплаты. Об этом он сказал на совещании с правительством. Одна из новых мер поддержки касается семей, где оба родителя работают, воспитывают двух и более детей и имеют невысокий доход. Для них НДФЛ снижается до 6%. С 1 июня такие семьи могут подать заявление в соцфонд и вернуть часть налога, уплаченного в прошлом году. По словам Путина, уже поступило около 1,5 миллиона заявлений, а выплаты начали приходить на банковские карты родителей, пишут Известия. Жители Татарстана к 5 июня перевыполнили поставленную перед республикой задачу по участию во всероссийском голосовании за выбор объектов для благоустройства в 2027 году. Свой выбор сделали 421 764 человека при плане в 405 тысяч. Жителям республики предложено 178 общественных пространств в каждом муниципальном районе и городском округе. В перечень также дополнительно включили 20 объектов, которые выбрали сами граждане по итогам опроса на госуслугах, пишет Московский Комсомолец. Всероссийское онлайн-голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. 12 июня в Казани муниципальные парковки будут работать бесплатно. Причиной стало празднование Дня России. Парковки работают на безвозмездной основе в выходные и праздничные дни. В будни оплата производится с 8 до 19 часов, сообщает портал мэрии Казани. 12 июня в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоится открытие выставки «Книжная культура в исламе». Экспозицию гостям мероприятия представят исследователи исламской культуры. Для посетителей также проведут кураторскую экскурсию. Для участия в торжественном открытии выставки необходимо пройти предварительную регистрацию. Начало в 13 часов. Посетить выставку после открытия можно будет до 14 июня, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Песня, посвященная кочевникам сцены, собирающим улыбки, аплодисменты благодарных зрителей по городам и весям, которых не пугают дожди, ветры. Они артисты, этим все сказано. Веселые ребята и бродячие артисты на Ретро-ФМ через 3 минутки нам споют Пол Маккартни с Майклом Джексоном, «Самоцветы» и «И-Тайп» в столице 18:42.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 7 баллов. Серьезные пробки. Пробки вас ждут на улице Комиссара Габишева от Зорги до Кулгали, на улице Кулгали от Фучика до Комиссара Габишева и на Сибирском тракте от Халитова до Журналистов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке в кредит. Паузы банк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
9: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «Созетектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
10: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
10: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
10: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
9: Подробности на сайте retrofm.ru.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Ну что, друзья, все получается так, как мы и говорили еще в понедельник. Пролетит эта короткая трудовая неделя, наступит вечер четверга и придут трехдневные праздничные выходные на радость всем, кто немного устал от работы и не прочь отдохнуть от дел насущных. От будней до первого на неделе выходного всего-то ничего. Кто-то последние минуты дорабатывает, кто-то уже давно расслабляется или немного напрягается, пока еще в вечерних пробках, пытаясь выбраться на дачу. Продолжим радоваться жизни летней погоде под песни любимых артистов, что звучат на Ретро-ФМ, далее уже под чутким руководством Ильи Глебова. Ну а я, Олег Орлов, на этом с вами прощаюсь. До понедельника в столице 18.56.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Нам 20 лет, и мы дарим миллион! «Диалог Авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов.
10: Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
11: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
12: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
13: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
14: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Любимой музыки много не бывает.
17: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
16: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
18: 12+.

0: 19.15 в Москве. Это четверг, который притворяется пятницей. И это прекрасно, мне кажется. Не знаю, как там насчет 7 пятниц на неделе, а 2 для нас вполне себе нормально. Через пару минут на Ретро FM Ванесса Паради, Иванушки и Бонья. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки – Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Подробности уже в эту субботу в 13.00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
5: Подробности на astoriagrande.com.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон. Увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
12: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
13: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
14: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
15: Ретро FM теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
16: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
17: Ретро FM.

0: Самба, румба, ча-ча-ча в такси у Ванессы. У нас тоже репертуар разнообразный, зажигательный. И у нас еще и новости. Девятнадцать тридцать в Москве. В студии Марат Бекметов. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Абитуриенты не смогут менять согласие на зачисление в ВУЗ через госуслуги в те дни, когда издаются приказы о приеме. Новый порядок будет действовать в сервисе поступления в ВУЗ онлайн. В эти даты на портале временно заблокируют подачу и отзыв согласий, отзыв заявления, а также отказ от зачисления. В Миноборнауке объяснили, что это поможет закрепить списки поступивших и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. График выхода приказа ВУЗы разместят на своих сайтах. Банк России может снова снизить ключевую ставку на ближайшем заседании 19 июня. Как пишет «Ведомости», большинство аналитиков ждут снижения до 14%. Еще несколько участников опроса допускают более осторожное снижение, а один эксперт считает, что ставка может остаться на прежнем уровне. При этом в Центробанке ранее отмечали, что пространство для снижения ставки не увеличилось. Сейчас, напомню, ключевая ставка составляет 14,5%. В апреле регулятор снижал ее на 0,5%. Минфин предупредил IT-компании, Минцифры предупредил IT-компании о необходимости продлить аккредитацию. Это нужно сделать до 1 июля для того, чтобы не потерять льготы. Потеря аккредитации лишит организации возможности пользоваться пониженными тарифами страховых взносов, льготной ставкой по налогу и отсрочкой отсрочной службы для сотрудников. Решение о том, прошли ли компании процедуру подтверждения, примут до 1 сентября. Затем Минцифры направят решение в личный кабинет организации на госуслугах. Эта неделя в стране завершится трехдневными выходными. Завтра, 12 июня, День России, поэтому нерабочими будут пятница, суббота и воскресенье. Следующий праздничный выходной ждет россиян только в ноябре, на День народного единства. Он выпадает на среду, и этот нерабочий день 4 ноября просто разделит трудовую неделю на две части по два дня. Добавлю, что еще одна сокращенная рабочая неделя в стране будет в конце года с 28 по 30 декабря, а уже 31 начнутся новогодние каникулы. Сотбис выставил на торги коллекцию 48 картин известных художников. Среди них работы Амадео Модильяни, Пабло Пикассо, Густава Климта, Анри Матисса, Казимира Малевича и не только. Предварительная оценка лотов достигает 270 миллионов долларов, сообщил аукционный дом, который назначил торги в Лондоне на 24-25 июня. Уточняется, что серия полотен принадлежит британскому бизнесмену и инвестору Джо Льюису, который собирал ее вместе с дочерью Вивьен. По данным СМИ, речь идет о самой большой коллекции, принадлежащей одному человеку, которая когда-либо выставляется на торги в Европе. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные понедельник. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Илья Глебов на Ретро-ФМ. Всем приятного вечера.

0: Сиси Кэтч, как всегда, в мистических переживаниях. У нас никакой мистики, только остроумие и денежки. Каждое воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму. Так что скорее оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актер театра, кино, звезда шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков. Так что не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13.00 в воскресенье. Скучно точно не будет.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. Завтра в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
12: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.

0: Режь меня и ешь меня. Это Фэнси, сам себе такой аппетитный кексик. Что там, кстати, у вас на ужин? Холодный суп и прохладный чай. Я такое из меню выбрал, например. Песни на любой вкус у нас для вас на Ретро FM 19.56 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Добрый вечер.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 500 54 20.

0: А дебютный альбом «Экзотик» поп-дуэта «Кармен» вышел в 1990 году. Назывался он «Вокруг света». Содержал целую кучу хитов, так сказать, географическими метками. Ну и вышел он, соответственно, времени на кассетах и бобинах. Если у кого-то, друзья, сохранилась фирменная бобина «Кармен», мое почтение. 20.16 в столице. Меня зовут Илья Глебов. На Ретро-ФМ дальше Селин Дион, Владимир Высоцкий и группа «Джой».
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я 2 коротких.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

0: Селин Дион про вечную любовь, и мы, конечно, немножко воспарили, безусловно, и сейчас придется возвращаться на землю и обращаться к актуальному. «20:30» в Москве на ретро-ФМ новости. Марат Бикметов в студии. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Минтранс поставил задачу начать испытание ВСМ в следующем году. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что сейчас на всем этапе пути, где пройдут испытания, развернута стройка. Уже сварены 11 кузовов вагонов для первого высокоскоростного поезда. 5 из них прошли окраску. 4 вагона находятся на стадии монтажа окон и систем. Напомню, запустить полностью высокоскоростную ЖД-магистраль между Москвой и Петербургом планируется через 2 года. Андрей Кончаловский стал лауреатом Госпремии за прошлый год в области культуры и искусства. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом объявил помощник главы государства Владимир Мединский. Он также сообщил, что лауреатом Госпремии за достижения в области гуманитарной деятельности стал ректор МГУ Виктор Садовничий, а экс-уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова стала лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Россияне стали реже бронировать поездки на длинные июньские выходные. По данным аналитиков, продажи туров с захватом Дня России снизились на 8% год к году. Ассоциация туроператоров России при этом оценивает падение спроса на внутренние поездки сильнее 12%. На интерес туристов могли повлиять перебои в работе аэропортов, нехватка бензина в Крыму и изменения в движении поездов. При этом самым популярным зарубежным направлением на праздники остается Турция. Аномально жаркая погода продержится в Москве до конца недели, а похолодание начнется после грозы с ливнем, градом и порывистым ветром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Согласно прогнозу, погода ухудшится 13 июня. Облаков на небе станет больше, начнется дождь, местами сильный. При грозе возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. При этом воздух в субботу успеет прогреться до 30 градусов, а в воскресенье днем термометры покажут уже 24-26 градусов. Сегодня стартует первый чемпионат мира по футболу с участием 48 команд. Игры будут проходить в 3 странах – США, Мексике и Канаде. Матч открытия турнира состоится на стадионе в Мехико, где сборная Мексики сыграет против команды ЮАР. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени, а перед матчем грандиозная церемония открытия. Чемпионат мира по футболу пройдет уже в 23-й раз. Групповой этап продлится до 27 июня включительно. В плей-офф выйдут первые 2 команды из каждой группы, всего их, напомню, 12, а также 8 лучших сборных, занявшие 3 места в своих квартетах. Финал турнира состоится 19 июля. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные. Ближайший понедельник: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Илья Глебов на Ретро-ФМ. Всем прекрасных выходных.

0: Это Сьюзи Кватро и Крис Норман со своими воспоминаниями. Хочу все знать про любимых звезд и про любимые хиты. Например, говорите вы сами себе иногда. Специально по этому поводу для вас премьера на Ретро-ФМ программа «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха песен, истории успеха звезд, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро-ФМ. Реклама. Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Абба, про победителей и, соответственно, призы. Ну, призов я вообще не могу, конечно, пообещать, а вот организовать какие-то соревнования, пожалуйста. Будем соревноваться в танцах, как обычно, в это время. С 9 до полуночи лучшая танцевальная музыка для вас на вечеринке RetroFM. Начинаем буквально через 5 минут. Меня зовут Илья Глебов. Привет.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
6: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция «Имплант Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Дебютный альбом проекта Hi-Fi, 1998 год. И лирика, и динамика, и даже этно-мотивы нам с вами. Нам с вами это все подходит. Самые динамичные песни в живом миксе на вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, 21.16 в Москве. Приветствую вас.
1: Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Легенда гитариста Карлос Сантана и суперхит Карлсон Эспинада, и, естественно, в танцевальном варианте. Исключительно танцевальные варианты у нас здесь для вас на четверговой, как будто пятничной, вечеринке Red FM.
1: Реклама. Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
2: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
3: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
5: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: самолет, нормальные питерские техноромантики, русский размер и их суперхит 21.56 в Москве. И пролетел первый час нашей сегодняшней танцевальной программы. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Евроданс Транс, как он есть, 1997 год. Это Элис Диджей и ее песня «Лучше, чем в одиночку». Конечно, лучше коллективом. Коллективом, друзья, мы танцуем до полуночи, 22:17 в Москве. И лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке Ретро FM. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки – Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Подробности уже в эту субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-онли». АО «Альфа-банк».

0: водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
4: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
5: Утреннее шоу.
6: Первая смена.
5: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Первая смена.
5: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Первая смена. Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Фирменный гитарный заезд, как без него, Наталья Гулькина и ее суперхит 1990 года «Никогда, никогда», ну, можно сказать, навсегда-навсегда в наших сердцах точно. 22.56 в Москве, это вечеринка «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. «Ретро-ФМ» желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: «Ретро-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Жарко. В «Диалог авто» еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог авто» на Декабристов 79. Не оферта.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
11: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
12: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
13: Ретро-ФМ.

Вообще-то Абба на Ретро ФМ, ну или, как сказано у классика, человеку нужен, знаете, человек. 23.15 в столице, лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке Ретро ФМ. До полуночи.

0: Мы поем «Аллилуйя», и доктор Албан организовал, понимаете, такой вот танцевальный молебен. 23:42 в столице, это четвергово-пятничная вечеринка Red FM. Мы продолжаем и двигаемся до полуночи.
1: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года. Вечеринка. Ровно в 21:00.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
3: Вечеринка Retro FM.
4: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: 23:55 в Москве. Ну, самое время, мне кажется, для разговоров о любви. Почему же нет? Тем более, что танцы уже заканчиваются. Самое время переходить, так сказать, к другим каким-то занятиям. Вечеринка Retro FM на сегодня все. Ну, завтра все вновь повторится, потому что лучшая транс-музыка в супермиксе звучит для вас каждый день с 9 до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь. Через пару минут встречайте здесь Дмитрия Майорова.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 24 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Всем пятничные приветы, полночь, столица. Легким движением бриллиантовой руки начнем большие праздничные выходные.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне.

0: Есть контакт, расширенные праздничные выходные, уже как 17 минут в столице. Всех нас в самую первую очередь, разумеется, с большим праздником, большим днем, Днем России. Отмечаем его, празднуем, в целом отдыхаем и делаем все, что делается, ну или не делается, под музыкальные мотивы проверенных временем историй на Ретро FM. На подходе уже хиты Самоцветов, диджея Грува и Стинга. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Всем салют.
1: Реклама.
2: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+. We'll be right back.

0: я буйный.
1: Ну все, новосельцы, ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.
3: Да на тебе пахать надо.
4: Ага, пить хочется.

0: Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

Everybody, все Backstreet Boys, как один в сборе, и не прочь вскоре объединить музыкальные усилия с Бритни Спирс и NSYNC, дабы в следующем году устроить невероятное шоу в перерыве популярной американской забавы, скажут так, в перерыве финального матча Супербоул. Ребята лично запустили петицию, чтобы посмотреть на отклик народа, нужен ли такой камбэк. Ну и в целом, думаю, хотят привлечь внимание организаторов Суперкубка к себе. Столица 0 часов 42 минуты, далее все в внимание на Ретро FM команде Queen и Жене Белоусу. Они впереди.

Иногда все, что не делается или наоборот делается, к лучшему. Изначально эта история Ричарда Маркса написана была для Барбары Стрейзанд, но она, как понятно, отказалась от исполнения, и он не стал дальше кому-то предлагать эту историю, а исполнил сам и исполнил прекрасно. Настолько, что мы раз за разом, как только так, сразу переслушиваем ее здесь на Ретро-ФМ. В столице 0 часов 56 минут. Новый час обещает нам новые музыкальные легенды.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Где-то уже, может, и 2, и 3, а точная столичная, час 17. Всем отличного праздничного отдыха. Определяемся с развлекательным контентом и планами на него, ну, по мере необходимости. Что главное, отдыхаем музыкально нескучно вместе. Ретро FM, это Сиси Кейдж, Шакира и Джо Кокер. На ближайшее встречаем.

0: Кто бы что ни говорил, но дружба между мужской и прекрасной частью населения существует, ну, по крайней мере, музыкальная, благодаря музыкальной дружбе и сотрудничеству Барбары Стрейзанд и братьев Гип из Bee Gees, на свет в начале 80-х появилась эта самая история, которая принесла Барбаре колоссальнейший успех. В столице 1:42. Кто что, команда Ля Буш уже вовсю несется к нам на музыкальную встречу.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе.
3: За 4 моря, за 4 солнца.
2: Ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

Не bad, а not bad. Точно неплохой, прям многообещающий кинодебют вышел у Джафара Джексона, племянника Майкла Джексона, который весьма хорошо, прям даже отлично сыграл своего известного дядьку в кино, скажем так. В целом, кинокарьеру Джафару можно продолжать и продолжать, не бросать начато. Мы же с вами, если что и бросаем, то какие-то рабочие дела, заботы и... продолжаем отдыхать вместе. Ретро FM — это час 55 минут столицы.

Покажу бэк-вокала Саваш. Для кого-то сообщение или призыв. Пора, вставай. Каждый раз что-то похоже слышится в этой истории. Возможно, это адресовано Бакаря. Дискотека аварии и Роксет уже встают в стройные ряды, чтобы к нам присниться подтянуться здесь, на Ретро FM. Скоро их услышим, по-другому говоря. В столице 2 часа 17 минут.

0: Быть на седьмом небе отчасти — это не предел. Берите выше. Когда Брайан Адамс рядом, он может повысить уровень и градус эмоций до девятого, то Cloud Number Nine. С 99-го года музыкально промышляет подобным. В столице 2 часа 41 минута. Кто что, далее музыкально осчастливит нас своим присутствием. На ретро-ФМ обещаются Альфавиль, Yours, Wind and Fire. Вещиному верить. Скоро их услышим.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Как бы музыкальный ритм и темп не намекал, все же спешить как-то куда-то незачем. Ну, кроме что, наверное, поспешу поздравить всех нас с большим праздником, большим днем, с Днем России. Отмечаем его, празднуем, в целом отдыхаем с размахом. Ну, музыкально точно можем себе это позволить на Ретро-ФМ. И позволяем час за часом в столице без 5:03.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.